You'll find out if you do.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
2: Гибридный внедорожник STO-V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 085 000 рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. STO-V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.stl.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? Gymforce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. Gymforce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина, 381. Gymforce – твоя сила начинается здесь.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 1 октября в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 15, вечером плюс 9. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. 2 октября в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 13, вечером плюс 8. Ветер северный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Estel MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. Estel MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Estel-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
6: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 7415.
7: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8-962-433-55-44.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: Эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. Сегодня у нас 7 утра. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Друзья, поздравляю всех с началом октября, 01.10.2026. Вот так вот плавненько, медленно движемся в сторону Нового года. Остается 3 месяца.
2: Ну, наконец-то. Впереди у нас 2 гороскопа. Это сегодня про кино вам что-то интересное. Аня расскажет, конечно же, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тоже тему придумаем, чтобы вам было попроще этим утром. А вот факты в двойном размере расскажем. Горячие новости, тему обсудим. Сегодня она животрепещущая, обещает быть. Ну и переходим к поводам, конечно. Что же, на 1 октября 2026 года.
3: Международный день кофе. Пойду отмечу.
2: Джонов, значит, тоже. Джонов.
4: Тогда и чего-то электрического там, на чем посидеть можно.
2: Мне кажется, можно было просто в эти поводы вписать каждый день кофе. День кофе, день кофе. Ну и все, никто бы не помахнул.
3: Подожди, так ты не отмечаешь. У нас же прикол в том, что ты вообще не пьешь кофе. Стас тоже вообще не пьет кофе. Ты на матче.
2: Так здесь много праздников за все это время прозвучало, которые я не отмечаю. Ну ничего же, я же праздную вместе с вами.
3: Ну ты же каждый день находишь повод.
2: Ну конечно.
3: Потому что выбор-то есть.
2: Конечно, ну вот с кофе как раз таки попали бы в больше.
4: Так, может быть, выпьем?
3: Слушай, сегодня тот день, когда надо попробовать. Давайте сделаем вам по кофейку, а? Ну давай, ну по приколу. Ну подожди, ну реально проверим. Ну ни разу не видела.
2: Ой,
3: слушай, ну надо бы... Давление уже, ты еще не выпил, уже все, давление пошло.
2: Мне нельзя, ребята, все.
4: Да просто хотелось бы до конца эфира, да.
2: Все,
3: а что, подожди, а как, а у вас штырить будет или что от кофе?
2: Так кто
3: или вам
2: знает?
3: Просто невкусно?
4: Так он невкусный! Кофе без добавок, ну что это, жижка какая-то?
3: Ну пусть я тебе что-нибудь добавлю.
4: Тем более угрожающе звучит.
2: В общем, кофе сегодня понятно. Все, Международный день музыки, вот какой замечательный праздник. Здесь я присоединяюсь.
4: Для музыка.
2: Каждый присоединится, конечно, 51 год.
3: Любимый стиль в музыке, давайте быстренько.
2: Дабстеп.
3: Подожди, ты мое забрал. У нас же нельзя одинаково называть.
4: Ребят, его много, поделите.
3: Хорошо, половина дабстепа.
4: Да, половина дабстепа. Вы даже женаты не были, она уже у тебя половину отжала.
2: Кстати, тема сегодня будет похожей, если что.
3: Стас, направление.
4: У меня нет любимого, честно, я могу слушать все.
3: А, я забыла, я обновилась. Классика в дабстепе, все.
2: Нормально. Международный день пожилых людей, всех пожилых, с праздником, конечно же. День сухопутных войск РФ сегодня, с праздником, мужики.
3: День рождения почтовой открытки.
2: Ну вот, Всемирный день какао и шоколада тоже.
4: Альтернатива кофе.
2: Ага.
3: А вот, Международный день охраны енотов.
2: Такой есть даже, Всемирный день саке.
4: Они же бандиты, еноты. В масках все время ходят.
2: День японского вина, ты прослушал?
4: Саке. Говорят, его надо пить теплым.
3: Да. А помните, было такое блюдо, по-моему, заведение у нас было, две палочки или что-то.
4: Было.
3: И там, как колодец назывался напиток, вот этот саке, оно плавало в пенном, и как будто бы...
4: Слушай, я был в этом ресторане, там не только это саке подают, там много чего.
2: Всемирный день татуировщика, Стасик, с праздником.
4: А, спасибо.
2: А вегетарианство еще Всемирный день, Стасик, не с праздником.
4: Не меня, нет.
3: День CD-плеера, Стасик, с праздником.
4: Сегодня мой день. Вы что, смея
2: списывали? CD-плеер я открою.
3: Всемирный день вегетарианства, ты говорил?
2: Да, конечно.
3: Так, никого не с праздником.
2: Давайте. Сегодня нужна тема.
3: Надо про трек. Какой трек?
2: Давайте с треком что-то возьмем. Давайте, какая строчка из песни? Возможно, вы этим утром. Так даже может быть проще. Вообще, в принципе, про музыку давайте поговорим. Голосовые ваши ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Вейкапер, погнали.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 1 октября прямо сейчас.
2: Овны, ваша задача взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее.
3: Тельцы, новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех.
1: Близнецы, сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего чего угодно.
2: А рак, сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет половины дня.
3: Львы, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути, если только вы сами не остановитесь.
1: Девы, вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине.
2: Весы, сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь.
3: Скорпионы, сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием.
1: Стрельцы, помните, что всегда приятно порадовать ближнего своего.
4: Козероги,
2: побалуйте себя сегодня, постарайтесь усладить собственную особу несколько, возможно, более разнообразно и полно.
3: Водолеи, если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, лучше сделать хоть какие-нибудь действия к ее исполнению.
1: Рыбы, сегодня пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Всем хорошего дня, друзья.
5: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 2 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
6: Новости на Радио Рекорд.
7: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска автомобильная компания «Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары 2 общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
8: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
9: Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
10: Для аудитории старше 12 лет.
11: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
12: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
13: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45 45 65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня мы про музыку разговариваем. Какой жанр музыки этим утром? Фразы из трека, все, что хотите, песня. Записывайте голосом. Да, скоро будем включать. Пока к актуальным новостям. В Сингапуре запустили сайт знакомств, необычный, а государственный. То есть это сделало государство. И первое свидание может оплатить правительство вам, если у вас полный матч. Вот как они говорят.
1: А у нас, кстати, чем закончился тест? Помните, на госуслугах, по-моему, тоже собирались какое-то знакомство делать.
0: Теста не было, пока это была только идея.
2: Никто не прошел регистрацию.
0: В общем, там, при регистрации, пользователи проходят идентификацию, конечно же, а заодно подтверждают свой возраст, семейный статус, все справочки видно, алименты, не алименты, сколько браков у нее было. После этого система подбирает потенциальных партнеров на основе общих интересов даже и ценностей. Вот какое приложение.
1: Так это же будут скамщики, которые просто будут говорить, а давай, как будто бы мы с тобой пара, пойдем поедим.
0: Может быть. При взаимной симпатии паре предлагают отправиться на первое свидание в заведение партнер. Естественно, его платит программа, ну то есть правительство. Сервис рассчитан на одиноких жителей Сингапура младше 35 лет. Все, старше вы уже давайте как-то сами умеете.
1: Зарабатывайте.
0: Шарите, да, уже.
2: Интересно, дойдет хоть один пользователь до того, что вот он мне сейчас все свои данные проверит, ему в конце выйдут, что ж ты за тварь такая? Ты будешь одиноким до конца своей жизни. Но есть и такие.
1: Нет, ну, либо там будет написано, не с кем тебе идти поужинать, не подходит тебе никто.
2: Ты слишком классный, давай я с тобой.
0: Скажу. Или наоборот, у тебя матч с красивой девчонкой. Все, идете на свидание, и здесь, оп, неожиданно оно прерывается, и кто-то из правительства внедряется, и такой, нет, я с ней пойду.
1: Да-да-да.
0: Забирает просто, есть же ключи доступа.
2: Отсматривает.
1: Да, я собирался перечислить вам денежки на свидание, но когда увидел, какая-то красоточка, решил зайти сам.
0: В общем, идея интересная. Посмотрим, как она приживется в Сингапуре. Но мы давно придумали. Надо было реализовать раньше просто. Тогда бы застолбили.
2: Ну, есть повод сгонять в Сингапур.
0: Есть.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. «Единая Россия» выдвинула Володина на пост по предложению Владимира Путина. Он возглавляет Нижнюю палату парламента с 2016 года и стал первым спикером Госдумы, избранным более чем на 2 срока подряд. Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге финально и официально отменены. Об этом сообщила Say Energy, выступавшая организатором шоу. Выступления были запланированы на 10 и 11 октября. Вернуть деньги за купленные билеты можно будет с понедельника 12 октября. В компании пообещали отдельно сообщить о дальнейших планах. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил о задержании пилота Fly Dubai, который, по его словам, во время рейса из Дубая в Тель-Авив ранил 2-го пилота и предположительно пытался разбить самолет. Пассажиры и член экипажа смогли попасть в кабину и обезвредить нападавшего, после чего самолет совершил экстренную посадку в Табуке, Саудовской Аравии. Саудовские власти допрашивают задержанного. Fly Dubai заявила, что мотивы инцидента пока неизвестны и расследование продолжается. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

0: Какой же вы трек этим утром? Какая вы музыка? Какое настроение у вас? Все это мы просили вас записать голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения Рекорда. А теперь мы все это прослушаем. Владимир начнет.
1: Доброе утро, Рекорд. Доброе утро, Вайкаперы. Сегодня строчка трека из музыки. Я... Фелечита. Фелечита. А так хорошего дня.
0: А все же вот это Фелечита.
2: Подожди, так это же и текст такой есть, нет разве?
0: Ну, в оригинале там немножечко поразборчивее, Стас. А так, да, все верно. Иван.
3: О, ребята, привет. Я сегодня даже не Барсик из трека Т-банка, который купил автомобиль, ты помните? Не купил я нифига автомобиль, значит, я не Барсик. Вот трек прикольный.
0: Все логично. Логичное утро пока что. Купил автомобиль, да, подсадили в голову мне эту историю. Сергей.
4: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня луч солнца золотого. Просто в прекрасном настроении, чего желаю вам и слушателям Радио Рекорд.
2: То, что твои друзья тогда.
5: Мы любим в караоке петь эту песню.
0: Спасибо, Серега. Александр.
6: Утро доброе, вейкаперы. Ну тут без вариантов, самая лучшая музыка, самый лучший стиль — это электрохаус в самом его рассвете.
0: Ай, электрохаус.
5: Вот бы напел.
0: Коля.
7: Доброе утро. Какая мы музыка, да? Мы западно-сибирский дом хип-хопа.
0: Yeah. Yeah.
7: Мой мозг тает как воск. Это мой город. Город Омск.
0: Мечи здесь, мечи на месте, а мечи рядышком. Вот, я уже, с тобой.
2: Я уже вот спрашивал, а есть такой трек? Или это реально существующий, или прям вот накидал?
0: В Омске есть, я не слышал.
2: То есть можно в конце поставить, ну, поменять, сказать, это мой, это, Зеленогорск.
0: Нет, только Омск.
2: Только Омск.
0: Конечно.
2: Все, эксклюзивная штучка.
0: Елена.
8: Всем привет. Пройдусь по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вот такое у меня сегодня настроение. Всем хорошего дня.
0: Погулять по улочкам у Елены сегодня.
2: Не просто по улочкам, там Грушевый проспект.
0: Ага, это же с какого-то кинофильма, да?
2: Да, я думал, Москва на Заречной улице, но нет. Весна. Весна на Заречной улице.
0: Ладно, Александр.
9: Полетели. Группа Ария.
0: О!
9: Засыпай. На руках у меня засыпай. Засыпай под пенья дождя. Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай.
5: Вы поете на 23.00. Это колыбельная.
2: Сразу видно, да, что у него накипело за все это время.
0: Давайте без засыпаний, погнали.
10: Вейкаперы.
11: На Рекорде.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Urte. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soulis. Живи легко.
2: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Porsche. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. +7 800 65 222 36 97. Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.
3: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш». Автомобили покупают здесь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальные выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Мама, я хочу классный подарок от настоящего Деда Мороза!
7: А я хочу вкусно поужинать!
8: А я хочу романтический вечер!
9: Бабушкины грабли!
10: Хо-хо-хо! Приглашаю вас на новогодние сказочные представления для детей с 20 декабря! Со мной, Снегурочкой и любимыми героями! Новогодний подарок от меня, Дедушки Мороза, каждому участнику! Семейное кафе «Бабушкины грабли» на входе в Парк Победы! Звони по телефону 90-90-71.
11: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59-45-81. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: мы про кино обычно разговариваем по четвергам, что же там актуального и интересного посмотреть.
1: Так, смотрите, рассказываю. У нас буквально с этой субботы, с 3 по 8 октября в Геленджике в четвертый раз пройдет фестиваль «Маяк». Если что, из кинофестиваля, это, наверное, самый такой нишевый. Там представлены различные российские и не только фильмы. Я лично буду болеть за фильм «Мороз» Семена Серзина. Наверное, в следующий четверг уже расскажу о результатах, как он пройдет. Но я пересмотрела, он же уже четвертый раз пройдет. Давайте немножечко пробежимся. Например, в том году на «Маяке» были такие прекрасные картины, как «Картины дружеских связей». Они уже доступны, можно посмотреть.
2: Это серьезно?
1: Да. «Фейерверки днем». И здесь был Юра. Здесь был Юра. Очень много тоже наград собрал. Очень хороший фильм. Там, ну, в общем, они все доступны. Их, может, ты смотрел хотя бы один из них?
2: Нет.
1: А, ты же не смотришь, да, российское? В общем, рекомендую, грубо говоря, участников и финалистов предыдущего фестиваля. Здесь был Юра и картина «Дружеских связей». Теперь переходим...
2: Слушай, подожди, но я видел рекламу фильма «Здесь был Юра».
1: Да.
2: Потом там были же еще вторая и третья часть. «Здесь был Витя».
1: Нет.
2: И здесь было еще...
1: Свои надписи с забора не бери, пожалуйста.
2: А это не то? Извините.
1: Извините. Но это одна из лучших безмолвных ролей, по-моему, Хабенского, как многие считают. В общем, так, следующее, погнали. У нас прошла церемония Эмми 78-я. И больше всего номинаций забрали «Бухта вдов». Кто не смотрел, это сериал, можно посмотреть, он тоже доступен. «Больница Пит», «Медицинский процедурал».
2: Подожди, «Бухта вдов» и «Больница Пит»? А почему они не дописали?
1: Это разные сериалы, разные названия. «Бухта вдов» и «Больница Пит».
0: «Бухта вдов» захотелось посмотреть с этим названием. «Бухточка вдов».
1: Ну, если что, там не совсем про то, что ты думаешь.
0: Не про «Бухту»?
2: Там изначально было «Ух ты, сколько вдов». А потом, ну, пусть будет «Бухта». Так, «Бухта вдов» прикольно.
1: Запоминаем. «Бухта вдов», «Больница Пит». Еще очень неплохой тоже в номинациях. «Лучшая актриса в драматическом сериале». Одна из многих сериал. Смотрели, когда девчонка остается одна?
0: Конечно, да.
1: В общем, запоминайте, одна из многих. И что-то еще интересненькое было, хотела порекомендовать. А, «Хитрости» несколько сезонов. Прекраснейший сериал, смешной, про старую стендапершу.
2: Наш?
1: Это сейчас, вот сейчас была подборка из не наших фильмов.
2: «Больница Пит», «Бухта вдов». Стало интересно.
1: «Хитрости» и одна из многих.
0: Эх, «Бухта вдов». Ну, держись, «Бухта вдов».

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является оферта и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Вы

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И ровно 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа с вами будем здесь еще на Рекорде.
3: Друзья, поздравляем всех с началом октября. В этом часе будем играть.
2: Много чего изменилось, да. Почитайте, какие новые законы вступили в силу, тарифы на ЖКХ и так далее.
3: Началось.
2: Чтобы не удивляться, да.
3: Кстати,
2: что,
3: налог
2: а
3: пришел.
2: Почему? Вот, знаете просто про это. Да, налоги приходят тоже за вклады.
3: А когда нужно оплатить?
2: Это желательно до наступления Нового года. А лучше сегодня, а лучше вчера. В общем, еще одно нововведение. Супруги теперь могут оформить брачный договор через госуслуги. Ну, наконец-то. На госуслугах появилась возможность подготовить брачный договор или соглашение о его расторжении онлайн, Стас. В разделе «Жизненные ситуации» супруги могут заполнить проект документа, как минимум, после чего останется обратиться к нотариусу, чтобы его удостоверить. Все равно нужно будет сходить к нотариусу, но вот подготовить можно госуслуга.
3: То есть, например, я в браке... Хотела неприличное слово сказать. Значит, много-много лет, да, и такая, например, решила заполнить брачный договор, и партнеру приходит такое приглашение. А вы не хотите ли подписать брачный договор, да?
4: Ну,
3: по прошествии, там, 45 лет.
4: Но он должен согласиться на него, нельзя просто так его, наверное, оформить.
2: Перед этим надо обсудить еще, конечно, что вы в него вносите.
4: В одностороннем порядке это не делается, мне кажется.
3: А как, например, расторгнуть предыдущие брачные договора, которые уже люди заключали?
2: Разводом. Больше никак.
4: У нотариуса ты просто делаешь его недействительным, скорее всего.
3: Если что, я против брачных.
2: Вот это и обсудим.
4: Игр?
3: Это игры за.
2: Это и будем обсуждать. Нужен ли брачный договор вообще? У нас в голосовалке всего 3 варианта. Нужен, не нужен. И напишите в комментариях. Те, у кого есть брачный договор, пожалуйста, рассказывайте, как, чего. Работает это, не работает. Я за то, что он нужен. В современных реалиях все уже ушло, то СССР, где...
3: А
2: вот
3: ты
2: это...
3: просто в любовь не веришь.
2: А ты веришь прям, да?
3: Ну да, я
2: считаю, сколько подруг тебя обожглось на этом?
3: Да, вот будем разбирать кейсы, на самом деле.
2: Да,
3: есть реальные кейсы.
2: Нам, на самом деле, очень важно вот эти кейсы получать от вас, как было у ваших знакомых, может быть, у вас. И в итоге к чему-нибудь допридем мы спустя 2 часа обсуждения этой темы. Нужен ли брачный договор? Ларчик Пандоры открывается. Вы пишите нам свои кейсы.
1: На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы. Про брачный договор будем разговаривать с вами 2 часа. Нужен, не нужен, как у вас происходило в жизни, какие кейсы есть и так далее.
1: Александр вот пишет, брачный договор нужен, если у тебя что-то есть. Ну и с такими девчонками сейчас скорее да, чем нет. С какими девчонками?
0: Я согласен, что брачный договор лично нужен, от себя скажу. И здесь скорее он нужен для людей, у которых что-то есть, есть что терять. Но в плане, с чем пришел, с тем и уходишь из брака. То есть она пришла, квартира, машина с этим уходит, он ушел с тем же самым. Все, что нажили, делите там 50 на 50. Ну, история смотри, совершенно нормальная.
1: Тут же история такая, что если у тебя там какой-то бизнес и все остальное, и только потом ты вступаешь в брак, она же не может претендовать на твой бизнес и какие-то еще штуки.
0: Может.
1: А если вы вместе, ничего не имея, начинаете создавать семью и уже в браке, там, грубо говоря, достигаете каких-то высот в бизнесе и в недвижке, вот здесь уже есть вопрос. Мне кажется, что здесь уже дополнительные какие-то соглашения существуют, когда ты, не знаю, оформляешь ИП, ООО и все остальное. Но это не брачный договор.
2: Может. Если она в суде докажет, что вы знаете, когда он занимался своим бизнесом, я его так поддерживал, а мы так
1: до
2: и жили. Да, он, у него бизнес до брака, но все остальное это в браке началось.
1: Да подожди, я тебе еще раз говорю, если он вступает в отношения, и у него на это не может претендовать.
2: Я услышал, но она может претендовать на какую-то часть. Не обязательно забирать.
1: Чего?
2: Да, она не забирает часть бизнеса, она забирает оттуда деньги. Если она докажет, что она как-то причастна к тому, что он развивался при ней. Суд может пойти на ее сторону и сказать: слушайте, но часть вашего бизнеса вот нужно как бы платить ей из этого. Слушай, разные прецеденты есть.
0: А в общем, его еще нужно обновлять, если что, каждый год брачный договор, тогда будет вообще все нормально. Поэтому я за эту историю, считаю, не убивает она ни чувства, никакую симпатию и так далее. Правовое общество, без законов мы астралопитеки.
1: Я бы посмотрел на твою девушку, которую бы ты предложил брачный договор.
0: Если она адекватная, она бы согласилась на это. Если нет, значит, друг другу не подходит.
2: Скорее всего, она ему предложит.
1: Да-да-да.
0: Мы не в СССР живем уже, и слава богу.
1: Это 100%.
2: Слушайте, ну это нормально. Каждая, кто говорит, такая, если брачный договор, то ты меня не любишь, так наоборот, типа, согласись на это.
0: Кейсов много. Вот Мария написала, у меня был брачный договор, и меня это спасло в свое время. Так что 100%. Вот, поэтому даже девчонок много сейчас успешных, и нормально застолбить за собой то, каких высот вы добились, и чтобы не выйти без штанов вообще. Абсолютно нормально.
1: Ну, есть такой же кейс у моей знакомой, которая была в браке 20 лет. Он замечательно строил свой бизнес, развивался, она его поддерживала. А он ее кинул, ушел к другой и оставил ее без штанов.
0: Так а ты только за нее сейчас топишь или вообще в принципе?
1: Нет, я в принципе вообще как бы, наверное, все-таки заинтересованное лицо, так как она знакомая. Я вижу ситуацию с одной стороны.
0: А был бы брачный договор, возможно, она бы с чем-то и осталась.
2: Со штанами, мы же выяснили.
0: Вот, поэтому
1: с трусиками.
0: Поэтому брачный договор в данном случае плюсик получает. Что у нас еще? Елена рассказывает. Конечно, нужен обязательный атрибут в наше-то время. Это подстраховка на все подводные камни семейной жизни. Любовь приходит и уходит. Такое бывает. А где жить, что есть, на чем передвигаться, актуально всегда, чтобы не остаться в одних трусах. Согласен с Еленой полностью.
1: А от Алексея. С брачным договором удобно обходить бюрократические барьеры. Так, например, продажа, покупка всегда сопровождается участием второй половины. Иногда обоим супругам неудобно это или нет времени одновременно присутствовать на сделке. И остальное в том же духе.
0: Нужен ли брачный договор? Обсуждаем. Уже горячо. Ждем еще более горячего от вас в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: Мобильное приложение Рекорд Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
3: Гибридный Гибридный внедорожник Esteo V27. Это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил. Разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. Esteo V27 уже в два раз. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
8: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
9: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Исакова ЕС. ОГРНП 325-665-800-263.
10: Новый год – пора чудес и волшебства. Каждый миг превращается в незабываемое воспоминание в кафе «Бабушкины грабли». Новый зал готов распахнуть свои двери для всех корпоративов. Знакомая всем вкусная еда, отличный сервис и атмосфера, которая согревает душу. Ждем вас с 20 по 30 декабря. Забронируйте праздник, который запомнится надолго. «Бабушкины грабли». Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. Телефон 90-90-71.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
14: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили

0: Так, ребята, у нас есть с вами очень важный договор. Мы играем обычно, и происходит это 8.37 приблизительно, поэтому прямо сейчас вам нужно написать слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите оказаться в прямом эфире и с нами сыграть приз забрать. Ждем ваших сообщений пока про брачный договор. Нужен, не нужен, обсуждаем.
1: От Коли. Я считаю, что брачный договор не нужен, так как он ставит под сомнение искренность отношений, формируя вектор на расчет, а не на чувства. Во-вторых, суды часто признают такие договоры недействительными в случае нарушения прав одной из сторон. В-третьих, семейный кодекс достаточно регулирует брачные отношения. А в-четвертых, хорошее дело браком не назовут.
0: Валерий вот написал похожее сообщение, какой в нем смысл, если он оспаривается при противоречии с ГКРФ. В общем, есть такие кейсы, действительно, но их немного, кстати, их меньшинство. Я посмотрел сейчас статистику, и действительно, когда брачный договор, то пара расстается гораздо быстрее и мирнее, скажем так.
1: Они же все обговорили заранее.
0: Да, все известно на старте, просто пришли, бумажки подписали, каждый остался с тем, что было прописано в бумажке.
1: Согласись, это странно, думать наперед, чтобы было легче разводиться. Ну вот так, чисто гипотетически.
0: Раньше бы я с тобой согласился. Но в нынешних реалиях, говорю, когда...
1: Когда ни у кого ничего нет.
0: Тогда и брачный договор не нужен, да.
1: Да.
0: Когда у кого-то есть или у обоих есть, это важная история, на самом деле. Потому что влюбиться же можно и на улицу выйти просто, правильно? Потому что найти себе вторую половину, находясь в отношениях. Это тоже у нас почему-то нормально сейчас.
1: Не, ну просто раньше, понимаешь, было принято, что люди там, не знаю, начинают встречаться 17-20, мало, рано женятся, и они действительно добиваются всего, уже будучи в браке, поэтому, ну, как бы, какой брачный договор, когда они студенты? А сейчас люди вступают в отношения уже, если кто-то что-то достиг, ну, наверное, они как-то страхуются.
0: Важно, да, в твоем спиче самое важное слово было раньше. Да, сейчас вот оно уже как будто и по-другому. Вот Валентинка написала: доброе утро, ужас, какие пишут, сегодня лучше на шашлыки пойду послушаю. В онлайне у нас, кстати, есть приложение, да.
2: Там тоже, пойдет, часть шашлыков принадлежит не тебе.
1: Сегодня, да, сделаем шашлыки по брачному договору.
2: В каком плане?
1: Ну, вот такую станцию вот, сделаем.
2: То, что, наверное, шашлыки...
1: Не убежать от темы.
2: Шашлыки по договору, это как?
0: А вот недобросовестный, кстати, брачный договор, Белка рассказывает. Моя знакомая по суду должна денег государству, но ее муж настоял на брачном

0: брачном договоре, и теперь это только ее долг. Так что договор это неплохо. А, это какой-то хороший кейс, что это же. Только составлен он должен быть честно по отношению ко всем сторонам. Согласен.
1: Слушай, так
0: согласен.
1: Это, ну вот эта штучка защищает и девочек, и мальчиков.
0: Конечно.
1: В браке. Он пошел, набрал кредитов за ее спиной.
0: Конечно.
1: Разводятся. Ну, поскольку кредиты были взяты в браке, она обязана их тоже платить.
0: Да, у меня есть такой кейс. Ну, предлагают называть саквояж. У меня есть такой саквояж.
2: Пример.
1: Авоська.
2: Есть русский аналог. Пример.
0: Пример, да. Саквояж пусть будет. Мне нравится больше. Одногруппница моя, да, действительно взяла на себя несколько кредитов. Парень ее попросил, и все. Они в итоге разошлись, а она это все выплачивала. А был бы договор, повисло бы все это на нем.
2: Подожди, у тебя пример вообще не связан с браком, они встречались.
0: Ну да.
2: То есть она дурочка с переулочка такая, да, давай возьму.
0: Там еще больше, да, тупанула, скажем так.
1: Надо было выходить замуж, что ты опоздала.
2: Понимаешь, если бы она в браке брала на себя, как раз они бы хотя бы поделили эти траты и оплату.
0: Что тоже не должно было бы быть.
1: А отсюда что вытекает? Есть брачный договор, но это уже принятая практика. Должен быть встречательный договор. Если встречай, отношительский. Я не знаю, как его назвать, мы придумаем.
2: Партнерский.
1: Во, мы найдем крутое ему название, там еще покидаем. Если вы в отношениях, и ты начинаешь вот такой вот ересью страдать, ты тоже должен за это
2: нести. Зовем его «ты мне, я тебе».
1: Вот, очень важно.
0: Такого пункта точно не должно быть.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство Литвы одобрило поправки к закону о национальных санкциях, которые ужесточают правила въезда для россиян и белорусов. Ограничения затронут физических и юридических лиц, а также представителей организаций в сфере образования, науки, культуры, спорта и развлечений, если они поддерживают действия Москвы. Также въезд могут ограничить для тех, кого литовские власти считают причастными к действиям против территориальной целостности Украины. Дорожные камеры начнут замечать почти все. С 2027 года они смогут фиксировать более 50 нарушений. Новые Азимут 5 будут видеть телефон в руках, непристегнутый ремень, отсутствие шлема и фар. Часть нарушений система распознает с помощью ИИ. В Удмуртии 51-летнюю женщину будут судить после гибели ее 11-летнего сына в ДТП на электросамокате. По данным Следственного комитета, женщина знала, что у ребенка нет навыков управления транспортом, но подарила ему самокат на день рождения. 11 августа мальчик попал в аварию и получил травмы, от которых позже умер в больнице. Уголовное дело направили в суд. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» по товарам наличия. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: А у «Кордиант» НН 760-115-09.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: секунданты.
1: Играем прямо сейчас и с Андреем. Андрей, привет.
2: Привет.
3: Привет, Андрей, из какого ты города?
2: Из Кронштадта.
1: Класс. Супер. Мы здесь брачный договор обсуждаем. Ты как, за, против вообще?
2: Почему бы и нет?
3: Неплохо.
1: Хорош, хорош.
4: Такое ощущение, как будто в этот момент на жену посмотрел.
1: Фамилию он не озвучит в прямом эфире, я так понимаю. Ладно, Андрей, у нас игра «Секунданты». Она называется. Мы сейчас отправим тебя в какую-то ситуацию. Дадим тебе букву и одну минуту, чтобы взять 5 предметов на эту букву в эту ситуацию. Все должно подходить. Правила понятны?
2: Да.
1: Классно. Куда отправляем мы, Андрей?
3: Ну как, заключать брачный договор?
1: В ЗАГС, да?
3: В ЗАГС.
1: В ЗАГС идем мы, а букву мы берем.
4: Буква Л.
1: Л. Леонид. В ЗАГС идет Андрей. И минута начинается прямо сейчас. Бери с собой все, что хочешь. Хорошо идем.
2: Да.
4: Ничего не берешь, чтобы не делиться.
1: Ну, в ЗАГС что с собой берут?
2: Линейку.
1: Да.
4: Ну так, отлично.
1: Пусть будет.
4: На чем будете писать договор?
2: Листики.
4: Все, листики, отлично.
1: Уже два предмета.
4: Составные, может, какие-то там штучки, там, не знаю. Друг какой обычно он?
2: Лего.
1: Лего, отлично. Еще два предмета, поторопись.
4: Там мелкий шрифт надо будет написан, надо, наверное, его
1: лупа,
4: увеличить.
1: Лупа и еще что одно. ЗАГС, это же отношения, это про...
2: Любовь.
1: Ну,
2: любовь,
1: конечно, ну ее хоть взял с собой.
4: Ну, так. Все четко.
1: До чего вы будете докапываться?
4: Вопрос к линеечке небольшой, типа, что посчитал бы там?
1: Зачем, Андрей, линейка?
2: Линейка?
1: Да.
2: Строчки в договоре, ну... Прикладываю, чтобы глаз не перескакивал и прочитать
4: все. Четенько подходит.
1: Все, реально, хорошо. Лего зачем?
2: Пока составляют договор, хоть чем-то заняться.
1: Реально, ручки занять.
4: Как же ты не понял, отношения их же строят.
1: Ай, ну хорошо, адвокат твой тебя защитил, Андрей. Стасова зовут, все. Поздравляем, приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Привет передаю всему городу, кажется.
1: Замечательно, и мы присоединяемся к твоему такому масштабному привету. А вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призовые капли.
0: Секунданты.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 1 октября в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +15 и вечером +9. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. 2 октября в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до +13 и вечером +8. Ветер северный до 12 метров в секунду.
1: О погоде. Гибридный внедорожник STOV27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. STOV27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш». Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Теплый бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. Шесть озер. Ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерное, 80.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Тенет Плюс. Быть элегантным.

0: Продолжаем обсуждать, брачный договор нужен, вообще не нужен. Давайте промежуточные итоги подведем и же.
1: Давайте просто договоримся, не нужен.
0: Нет, мы так не договорились.
2: Давай заключим договор, нужен он или не нужен.
1: Давай заключим договор, что он не нужен.
0: Промежуточные итоги, к ним вернемся. Пока что 61% за то, что нужен.
1: Серьезно?
0: Конечно же, я их прекрасно понимаю.
1: В этом мире должна жить любовь.
0: А вот это, кстати, не очень себе аргумент. Вот ты меня что, значит, не любишь, раз пытаешься брачный договор со мной утвердить где-то как-то? Ну, это же уже какая-то манипуляция.
2: Подожди, а что, получается, ты меня, ну, второй партнер, можно сказать, ты меня не любишь, потому что не согласен, либо не согласна вот эти сделать ограничения?
0: Один в один, да.
1: Чтобы продолжалась любовь, инициатива должна быть с другой стороны. Вот, грубо говоря, я сейчас представляю, что девчулечка такая красивая, 25 лет, принцесса, а принц, он как бы с приданным. Так вот, девчуля должна сказать, ну, когда он ей делает предложение, ни в коем случае в этот же момент он не говорит про брачный договор. Он ей сделал предложение, она с кольцом на 33 карата, и такая она на следующий день. Слушай, чтоб ты не нервничал, давай заключим брачный договор. Все, что ты заработал до, не будет к нам относиться, а вот в браке будет.
2: Ну, это красивый жест.
1: Красиво?
2: С кольцом-то на 33 карата.
0: Так, подожди, в твоей истории девочка должна была как-то выиграть. Как она выиграла?
1: Нет, смотри, нет, просто девчонке, мне кажется, в любом случае, вот она получила предложение, и потом предложение о брачном договоре, оно какое-то, знаешь, как будто бы разрушает чувство. Поэтому я предложила, давай рассмотрим ситуацию, что девчули должны предлагать то, что твое до, давай как бы подпишем.
0: Так, кто угодно может предложить, на самом деле. Главное подписать.
2: Дети пусть предложат.
1: Общие, от прошлого брака.
0: Светлана рассказывает, богатым людям, у которых большие корпорации и вообще есть что терять, думаю, да, он нужен. А если у обоих, как у латыша, как говорится, вот это самое до душа, то абсолютно не нужен.
1: Вот, мне правда кажется, что люди в браке тоже многого чего достигают, если у них долгие отношения. Ну, правда, они все это вместе и как раз наработали.
2: Хорошо, мы рассматриваем тот вариант, что если у него было что-то до, давайте в процессе брака, вот в процессе брака, он как не в себя работал, нет, давайте так, она, партнер, как не в себя работал, а потом они решили развестись. И второй партнер говорит, типа, я хочу половину. Он говорит, а с чего вдруг, если ты ничего не делала в это все время?
1: А он, может быть, вместо нее 4 детей воспитывал,
2: да,
1: сидел в декрете.
2: Хорошо, да ну, не воспитывал же.
0: Поэтому я и говорю, он должен обновляться каждый год, это тоже нормальная история.
2: Это, вы не слышали эту историю?
1: Это как налоги заплатить, а давай обновим брачный договор.
2: Конечно, постараюсь вкратце рассказать. Суд где-то в США, женщина требует половину с выигрышного билета от мужа. Говорит, типа, вот он его купил на наши общие деньги, теперь он должен половину. И суд был почти на ее стороне, после чего он сказал, говорит, вы во сколько развелись? В 9. А билет он купил в 12. Выкусь.
1: Прикольно.
0: Продолжаем обсуждать брачный договор. Нужен, не нужен. Пишите свои случаи и голосуйте.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош. Вейкаперы!

0: И у нас ровно 9 утра в Петербурге по московскому времени. В этом часе у нас вот это факты, если я не ошибаюсь, да?
1: Абсолютно верно.
0: Да, мы пока к новостям актуальны. GTA 6 грядет это событие для нас всех, любителей поиграть на консолях. В общем, разработчики, как выяснилось, GTA 6 годами пили, ходили по различным клубам, барам, за счет все Rockstar происходило. Все это считалось рабочим исследованием. Сотрудники изучали ночную жизнь Майами, опасные районы, пляжи, бары, острова, болота Флориды. Они катались с бывшими копами, спрашивали у них, как происходили различные ограбления, в общем. Ездили в другие города. Все эти банкеты, тусовки оплачивали в Rockstar. Говорят, это, ребята, вам для исследования. Это продолжалось несколько лет и выяснилось сейчас.
2: Вот это подход. Вот да. Это, а вот это знаменитое действие, когда ты подсаживаешь к себе женщину.
0: Куда?
2: Ну, в эту, в машину.
0: Так.
2: Вот, как в игре. Едешь с ней на пляж.
0: Так.
2: Отдыхаете. Так. Она выходит.
0: Мы точно про GTA.
2: Да, пока про GTA.
1: А вот яишенку жарить на капоте.
0: Не играла, сразу видно.
2: Да, и все. И ты такой, ну я слишком много заплатил за то, что мне амортизаторы на машине попортили. А это тоже как-то происходило?
0: Я думаю, что вряд ли.
2: Все ли они прошли? Хорошо, а вот игра Postal была, там тоже как-то вкладывались деньги?
0: Подпишите петицию.
2: В изучение механики каких-то действий. А Crash Bandicoot?
1: Я ничего не понимаю, но слышу сексуальный подтекст.
2: Никакого сексуального подтекста там вообще нет.
0: Где в слове? Какую ты игру Postal назвал?
2: Да.
0: Где в слове Postal? Ты услышала, да, сексуальный подтекст.
2: Там даже буква А не было в начале, чтобы был какой-то подтекст.
0: По столу. В общем, какой вывод мы можем из этой новости вынести? Что GTA 6 основана на реальных событиях теперь.
2: Это будет классно. Я хочу поиграть. Вейкаперы.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Лучший натуральный заменитель человеческого грудного молока – это ослинное молоко. Знаете теперь, живите с этим. Я это узнал, и вы теперь знаете.
2: То есть, если женщина не хочет кормить, можно взять осла?
1: Нет, нельзя. Нельзя. Просто лучший заменитель. Потому что если мы скажем, что можно, то мы посоветовали. И к нам потом прилетит куча исков. Нельзя.
3: Сейчас ослики взлетят в цене, конечно.
2: А они, кстати, и так очень дорогие. У меня друг собирался подарить своему другу на день рождения осла. Знаешь, сколько вообще стоит это? От, ну, от 90 тысяч.
1: Ничего себе.
3: Слушайте, ну на фоне популярности ослов новой, я надеюсь, что они станут популярны, там и бременских музыкантов переснимут сейчас. Все-таки он солистом был.
1: А ты все туда, да? Супертестеры, про них поговорим. Есть такие люди, это люди, у которых вкусовые сосочки на языке расположены значительно ближе, чем у остальных. Они способны острее чувствовать вкусы и различать вкусовые нюансы. Кстати, эти люди в большинстве своем и являются кулинарными критиками. Вот.
2: Это согласна, что есть внутренняя какая-то предрасположенность, когда ты пробуешь блюдо и реально можешь на ингредиенты, как вот парфюмер запахи может разграничить на составляющие. Также, мне кажется, эти люди должны работать шеф-поварами.
1: Ну вот, супертестеры, это те как раз люди. Ну, хоть раз кто-то слушал ресторанного критика, а потом не шел в это заведение? Было у вас такое?
3: Нет, я
2: не шел.
1: Ну да, типа, вот он написал плохо, говорит, там отвратительная кухня.
3: Но отзывы я читал и уже относился к тому месту, что туда, допустим, не надо идти.
1: Мне, если честно, кажется, самой бесполезной профессией в нынешней реалии.
3: Ресторанный критик?
1: Да.
2: Мне кажется, надо самому как бы свое мнение составлять.
1: Да, да, сходи, узнаешь. Все просто.
3: Слушайте, я знаю одну столовку, куда заслать этого критика. И до свидания. Мне кажется, что он уволится.
2: У нас тоже есть свой ресторанный критик. Никита Бурягин пробует пирожки на станциях.
1: О, ребята, я вам могу сказать, на какой станции.
2: Пирожковый критик.
3: Нет, да.
1: Но есть нужно сразу после того, как я попробовал. Потому что завтра они могут быть другие.
2: Конечно.
3: И экстрим-блогер, не путай с критиком. Человек, возможно, знаешь, в жизни преисполнился настолько, что решил выпилиться таким образом.
1: На ЖД-станции, да?
2: Экстремал.
3: Такой, куда вы? У меня дальняя дорога.
1: Я просто поддерживаю.
3: А ты в курсе, что
1: малый бизнес и бабуль?
3: Ты в курсе, что тебя там уже полицейские мониторят?
1: Ну почему?
3: Потому что ты ошиваешься на вокзалах, но никуда не уезжаешь. Но потом они смотрят, что ты ел, и не понимают, почему ты пробананил поезд.
1: Ответственный по беляшам, да, это я. Жан-Клод Ван Дам. Знаем такого, да?
3: Да.
1: Крутого мужика, занимающийся в юности классическим балетом изначально. Как-то сказал, если вы сможете пережить балетную тренировку, вы сможете пережить тренировку в любом виде спорта.
2: Опа.
1: Да, то есть...
2: Я занималась балетом.
1: В общем, да, вот вам, блогеры, кто планировал какой-то крутой контент спортивный. Вот, пожалуйста, переживите балетную тренировку.
3: Жесткий тип вообще, Ван Дам.
1: Жесткие тренировки по балету.
2: Конечно, вот. Они очень полезные, изнурительные. Помню, как лейку в нас хореограф кидала.
3: Камеру?
2: Носочки тянем!
1: И вы на огороде занимались, что ли?
2: Нет, просто была почему-то лейка.
3: А зачем носочки тянуть? Их же можно было просто развесить, они бы так высохли.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супруга Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
5: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду, дистанционный запуск – удобство, а дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет. Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
7: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-80. 89-89.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
11: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
12: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
13: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
14: Телефон рекламной службы 992-300.
15: В жаркий день освежает и возвращает силы.

0: Дмитрий.
1: Брачный договор нужен, не нужен. Обсуждаем вместе с вами. Вы еще делитесь своими случаями из жизни, и мы их озвучиваем в прямом эфире.
2: Никаких договоров не нужно. Запретить нужно разводы. Люди научатся ценить семью после этого. Кстати, повысили же, да, какой-то этот...
3: Запретить. Налог при разводе.
1: Мне нравится запретить разводы.
3: Ну, разводиться теперь дорого немножечко чуть-чуть, но, наверное, иногда оно того стоит.
1: Но кредит взять на это можно в некоторых случаях, да?
3: Не-не-не, там...
2: Кредит на развод?
1: Да-да-да.
2: Общий.
1: Так, у меня не было брачного договора, Евгений рассказывает. Все имущество переписано давно на близких, чем успешно пользуюсь по сей день не только в брачных делах. Привет приставам города Калуга, бе-бе-бе, написал Евгений.
2: А, кстати, вот тоже пример. Долго в браке люди живут, там лет 20. И он такой хитренький, прям при ней, знаешь, все, что покупает, записывает на маму, на всех родных, лишь бы потом не делить. Вот такая любовь.
3: Я слышал, ну, прецедент был такой, что парень тоже переписал все на маму, думал, о, ну, в шоколаде. А мама такая, спасибо. И потом все это имущество благополучно слило на других детей. То есть просто она говорит, это все мое.
2: Все в семью. Все младшенькому.
3: Конечно.
2: Привет, ребят. У меня двое детей от разных мужчин. Отец первого изменил, развелись. Отец второго захотел ребенка, но не захотел жениться. В итоге сама воспитываю двоих детей. Сейчас в отношениях, у него детей нет, хочет общего. А я-то уже наигралась и не хочу. Я предложила заключить брачный договор, что в случае развода ребенок остается с ним на полном его обеспечении. Он согласился.
4: Если все нормально.
3: Отлично.
4: Минусов не вижу в этом во всем. Хочет человек ребенка.
3: Вот, договорились.
4: От любимой женщины. Все, она наигралась.
1: Все прописано, кстати. Это можно копировать и вставлять в этот договор. Так, ни у меня, ни у знакомых семей нет и не было брачного договора, написала Аника. Все по любви. Классно, когда так.
3: Да, слушайте, да договор, это же не говорит об отсутствии любви.
1: Согласен.
3: Наоборот.
2: Любовь — это про доверие, понимаешь? Да, идет такая цепочечка. Как бы зачем какие-то...

0: бумажки, если вы доверяете.
1: Так это и есть доверие с обеих сторон. Когда он говорит, я хочу брачный договор. И она говорит, я тебе доверяю, ты его составишь.
0: Она говорит, а я хочу собачью шерсть.
1: И все, и он говорит, пожалуйста, пропиши в договоре, будет у тебя собака.
2: Либо она уже беременна.
1: Но она же не съесть ее хочет.
2: Аня рассказывает. С одной стороны, составив брачный договор, ты уже подсознательно говоришь сама себе и готовишь партнера к тому, что кто-то может предать.
0: Вот.
2: Ну нет. А как потом клясться-то после этого? Но после жесткого развода, где я бывшему оставила все, я поняла, что, наверное, стоит его составлять. Вот, почему не говоришь?
0: И молодцы
2: те девочки, которые могут сказать об этом прямо своему партнеру. Но я вот почему-то не могу. Поделилась Аня.
1: Просто составлять нужно договор тогда, ну вот брачный договор, когда вы еще настолько воодушевлены этой семейной жизнью, что он для вас просто бумажка. Ну то есть типа вот он лег. А потом уже он решит все.
0: Я все придумала. Так. Вот, в общем, смотрите, еще раз. Грубо говоря, чисто психологически это странно, что вы любите друг друга и вы должны друг другу доверять. Если на законодательном уровне это будет обязаловка, вот смотри, типа брачные условия вместе с походом в ЗАГС, если это будет обязаловка, где они прописывают до вступления в брак, что вы имеете, и потом после вступления в брак, как бы там, например, три галочки делите пополам, или там, например, кто как вкладывал, так и расходитесь, либо, ну, в общем, какие-то...
1: Ну, короче,
0: если это все будет обязательно, тогда не будет никто в ситуации, что это проверка на доверие. Ну, вот,
2: да,
0: в общем, я вижу такой вывод.
2: И на законодательном заодно ДНК-тест сразу после выписки. Я тоже считаю, это нормальная, абсолютная история. Нужен ли брачный договор?
1: Чтобы не подставлять никого.
0: Так, подожди, ты сомневаешься, как бы... В себе.
2: Не в себе. В себе-то как раз нет. Вот. Нужен ли брачный договор? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России могут ввести водительские права для управления электросамокатами. Следственный комитет предложил запретить детям младше 16 лет ездить на них и ограничить движение самокатов по тротуарам и пешеходным зонам. Нарушителей хотят привлекать к ответственности наравне с водителями других транспортных средств. Со следующего года во всех российских школах планируют запустить единое школьное телевидение, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Проект уже тестируют в 15 регионов. После уроков и на переменах школьникам будут показывать фильмы, ролики и другой контент, который по задумке ведомства должен быть интересным для детей и помогать в обучении. Flight Dubai приостановил рейсы в Израиль во время расследования инцидента на борту рейса Дубай-Тель-Авив. Утром 30 сентября один из пилотов, по предварительным данным, напал на второго и попытался направить самолет вниз. Лайнер резко снизился и подал сигнал о бедствии и возможного захвата. Пассажиры и экипаж смогли попасть в кабину и остановить нападавшего. Самолет с примерно 180 пассажирами благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте havel.ru. 13+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Продолжаем обсуждать. Брачный договор нужен, не нужен. Скоро подводим итоги голосования. Совсем скоро. Сильно не ссоритесь там в комментариях.
1: Да-да-да.
0: Всех переебанет, а потом мы будем доставать вас. Давайте.
1: А представьте, если доверять человеку, с кем состоишь в браке, то не нужен, мое мнение, брачный договор. Что бы ни случилось в жизни, всегда нужно оставаться человеком. И даже если тебя обвела вторая половинка, оставайся мужиком, заработаешь еще. Это пишет мужчина, Дмитрий.
0: Мужчина пишет. Ага, хорошо, молодец.
2: Ну, это, наверное, не терял ничего никогда. Ну, мне сложно сказать, что, типа, я там много чего потерял там в своей жизни, ну, в таких отношениях.
0: Кстати, у тебя был брачный договор?
2: Нет, у меня брачный договор. Только у меня ничего и не было.
0: А, логично.
2: Мне ничего было делить.
1: Смотри, а есть люди, которые спокойно к этому относятся? Я считаю, что брачный договор не нужен, все зависит от души человека. Я прожил с бывшей 12 лет, купил сам 4-комнатную квартиру, обустроил ее, мы развелись, я забрал только личные вещи, фотоаппарат, не жалею.
2: Не, ну это отношение каждого.
0: Человек сам решил все отдать. Это его выбор.
2: Это же не возбраняет.
0: Конечно. Винсент пишет, что в РФ он не работает, так как не может стоять выше семейного кодекса и не может ему противоречить юридически.
1: Кстати.
0: Но есть определенный пункт в этом брачном договоре. Если его вписать, то он может противостоять.
1: Так и написать, что это как бы выше что? Кодекса или что? Как ты так?
0: Если будете заключать, то Аню не зовите на формулировку этого договора. У вас будет и пункты появятся особенные.
1: Пу-пу-пу в конце вместо росписи.
0: А, наглая рожа пишет нам. Вопрос.
2: А зовут-то как?
0: Наглая рожа. А. Вопросик другой, говорит. Если есть мысли о договоре, может, это брак и не нужен вовсе?
1: Вот.
0: Что это за отношения, если ты в самом начале думаешь о расставании?
2: Вот. Да, никто не думает о расставании.
0: Конечно, нет.
1: Но я вам говорю, что психологически это как будто бы ты готовишься подстраховывать.
2: Хорошо, давайте тогда ко всему так относиться. Ты говоришь, а, хорошо. Я вот устраиваюсь на работу, но если меня уволят, я, наверное, буду искать другую. Так, может, работа-то не нужна, потому что это...
0: Логично, кстати. Не,
1: вот подожди, я сейчас... стопэ. Тут с работой другой пример. У тебя нет. Есть испытательный срок. У всех по-разному.
2: Хорошо. А здесь...
1: 2, 3, 6 месяцев. И ты как бы только так. Потом вступаешь в договорные отношения.
2: Хорошо. А в браке что, нет этих договоров?
1: В браке сначала вы живете, встречаетесь, да проверяете друг друга. А потом понимаете, все, вместе или нет.
2: Как же прекрасно, что ты живешь в этом идеальном мире.
0: Да, Аня, у тебя просто очень идеальная картина. Что,
2: да.
0: Никто никого не предает.
2: Не уходи оттуда, пусть.
0: Все друг друга любят на старте. И ничего далее не происходит. Мир немножечко изменился, немножечко другой он, к сожалению. Я тоже за любовь, за отношения, это все прекрасно, замечательно. Но без штанов никто, никто из двух остаться не должен.
1: Дмитрий, уже лет 6 с женой думаем составить договор, все лень.
2: Ну, нормально, все.
1: Смотри, они уже в браке.
0: 2 года спустя. Ну что, значит, развелись, вот, помните, лень было. Ну вот, я теперь около вас живу. Недалеко здесь.
1: Леня.
0: Нужен ли...
2: Значит, тебе холодильник, а мне коробка из-под него.
0: Нужен ли брачный договор? Еще совсем немного обсудим и подводим окончательные итоги нашего голосования. Если вы хотите что-то изменить в наших социальных сетях, попробуйте это сделать.
3: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 2 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: 2000 квадратных метров. И ты все еще думаешь? GymForce. Новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce. Все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина 381. GymForce. Твоя сила начинается здесь.
7: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Porsche. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. +7 865 222 36 97. Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.
8: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Еще совсем немного, нужен или не нужен брачный договор, вы можете обсуждать хоть весь день, а мы итоги голосования подведем уже через минутки три.
1: Всем привет, супруга, и сделали брачный договор, и все имущество записали на сына. 5 квартир, дом, большая баня, 2 машины, потому что тяжелые времена сейчас, не знаешь, что будет дальше.
0: А ребенок с кем останется, если что?
2: Недавно увидел видосик, а налог не придет ребенку за владение имуществом?
1: А, кстати.
2: Там девушка, ей пришел, 7-летнему и 9-летнему ребенку пришли налоги.
0: А платят родители. Юля рассказывает. Доброго всем. Рекорды, друзья. Как показывает практика, 20 лет нужен. Если не пригодится, и слава богу, пусть все живут счастливо. 80 лет. А если климакс, причем он не только у девушек, бывает огромное количество клеветы, кончилась любовь, причина огромное количество, и как раз договор застраховал всех и вся. Если составлен он, конечно, правильно. Или завещательный договор, если люди переживают за наследников и из других браков вообще всем. Огромной любви, друзья, чтобы никакие договоры не пригодились. А?
2: Да все верно, договор прикольная штучка. Пригодился? Прикольно.
0: Поднимем бокалы, друзья.
2: Да.
1: Никаких бумажек не нужно, запретить разводы. Люди научатся ценить семью после этого.
2: Думаешь?
0: Неплохо, неплохо. Так, договор нужен. Все друг другу доверяют, а по факту суды завалены исками, рассказывает Юлия. Именно по разделу имущества. У нас с мужем брачного договора нет, но есть завещание, которое каждый раз переписываем, как что-то новое появляется из имущества. Мало реки, хорошо.
1: Вот, кстати, это твоя схема. Каждый год завещание переписываем.
0: Конечно, к нему нужно обращаться. Что-то новое появилось, это должно быть сразу распределено. Все упорядочено.
1: Порядочно.
2: А где такое ощущение, что Аня задумалась такая? Да вроде бы договор прикольная штучка.
0: Алло, дорогой! Привет!
2: Там пустой
1: план. Зачем? Сейчас же в госуслугах нажимаешь просто эти.
0: Не зря рассказывали,
2: нет, да. Нет, там же, ну, Аня-то, ну, она куда изощреннее? Ой, а какая у тебя подпись? Вот здесь на пустом листике оставь. Просто хочу посмотреть.
1: Я и так знаю.
2: Только надо, чтобы он поставил.
0: Давайте итог голосования подведем. Вот последнее сообщение от Таши. Конечно, нужен. Женится по любви, а разводится обычно с другими чувствами. Замечательный, как будто бы, итог. Подведение итогов. Но мы за любовь. Мы за семью, мы за браки, конечно же. Просто обсудить что-то нужно. Помню, кстати, мы примерно год назад, а то и меньше, брали похожую тему. Помните? Тоже про брачный договор и так далее. И тогда победил вариант, что не нужен. Он сейчас же все иначе. Видимо, да. Прибавилось у нас аудитории, и некоторые переобулись. Нужен ли брачный договор? Итог голосования. 59% нужен, 36% не нужен. 6% определялись по ходу эфира. Вот такой итог, друзья. 6%
1: определялись по ходу эфира.

0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Вейкаперы.
11: На Рекарде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И ровно 10 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы час еще точно с вами.
3: В этом часе обязательно будем с вами что делать? Любовный гороскоп читать, горячие новости вспоминать и вот факты.
2: Ботаны. Новый сексуальный фетиш. Знаете, дейтинг-приложение.
4: У кого?
2: В общем, приложение провело опрос, который показал, что 83% человек считают комплиментом вообще слово «ботан». А мы раньше не признавали
3: это.
2: Да, 95% хотят встречаться с таким человеком. Также более 50% респондентов ответили, что если человек может блеснуть умом во время свидания, то это очень сексуально. Сейчас для такого типа людей используют слово «нерд».
4: Как?
2: «Нерд».
4: Нерд?
2: Нерд.
4: Нерд.
2: Как нерд, так нерд.
4: Нерд.
2: Нерд.
4: Нерд.
2: Вот. Поэтому пацаны вот уже призывают всех вместо тела качать мозги. Говорят, давайте блистать умом. Найдем классную пассию.
5: Ой, а с кем ты пойдешь встречаться? У меня вот бизнесмен. А у меня нерд. Вот ты тебе что, болит что-то?
4: Нерд.
2: Нерд.
4: Нерд.
2: Нерд.
4: Они стоят как эти, знаешь, как утки.
2: Нерд. Вот сколько исследований читаем мы в эфире, да, и мы, по-моему, ни под одно не подходим, да, мы смеем им абсолютно все. Здесь вот проблеснуть умом, про умного человека на свидании, а мы за что зацепились? За него.
4: А когда раньше не надо было это делать? Нужно быть, не надо быть самым умным, будьте в меру начитанным и сообразительным.
2: Нет, подожди, а сальто сделать на свидании, показать, что ты умеешь, это что? Это ты не нёрд?
4: Вот, я к этому...
2: Нёрд!
4: Нёрд!
2: Нёрд!
4: Не, я к этому и веду, что, типа, всего должно быть много, достаточно, имеется в виду.
2: Стас, не бывает золотой середины. Ты либо качок, но умеешь делать сальто и не знаешь много интересных фактов, либо ты знаешь много интересных фактов, но ты сальто не сделаешь.
4: Да.
2: Это логично.
4: Вызов принят. Кто-нибудь примите его тоже, а то я не справляюсь.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Как обычно, что-то полезное и интересное рассказываю.
2: Да, хочется рассказать, но предлагают нам на тему Бракмана.
1: Нужен
2: спаситель, да, потому что брачный мир прогнил. Нужен Бракман.
1: Он и по китайцам пройдется заодно Бракман.
2: Так, сегодня у нас, знаете что, день рождения почтовой открытки. Решила я поинтересоваться вообще, что-нибудь интересненькое.
3: Сейчас, секундочку, и по художникам-кубистам тогда.
1: Ну, это уже высокий юмор, Стас. Так, что-то про
2: открытки. Первые открытки, они не имели иллюстрации. Это просто были куски плотной ткани, которые создали для экономии денег на конвертах и длинных письмах. Рисунки на открытках, они уже появились благодаря солдатам во время франко-прусской войны, потому что один находчивый книготорговец из Франции остался без товара, когда его лавку заняли военные, и он предложил солдатам отправлять домой карточки с нарисованными от руки эмблемами рода войск.
3: А чьей руки там могло быть нарисовано?
2: Станислав. Почтовые открытки делали...
1: Заколдовала ведьма. Что же такое?
2: В общем, почтовые открытки делали не только из бумаги. Есть даже музей, где собраны все эти интересные открытки. В общем, выпускались они из тонкого дерева, из кожи, пробкового дерева, металла. И даже есть открытка из засушенного листика магнолии.
3: О, вот прикольно.
1: Магнолия.
3: Да. Ну, а ведь когда они приходили, их в развернутом виде же оставляли. Потому что они же не закрыты.
2: Да, в этом прикол, что на самом деле они официально назывались у нас в Российской империи открытыми письмами. И люди жутко смущались, потому что, получается, любой почтальон или сосед мог прочитать послание. И из-за этого многие писали свои секреты, например, задом наперед или по диагонали. Ну, в общем, пытались как-то завуалировать, чтобы прочтенное не было... Что?
3: Ничего, просто тебе приходит какой-то шифр, и ты такой, опять напился, ты посмотри на него, открытки он мне шлет из другого города.
2: А, подожди, еще была цензура, нельзя было, например, изображение людей без одежды нарисовать, или какие-нибудь дерзкие карикатуры.
3: А задом наперед что
2: нельзя? А задом наперед можно написать.
3: Так.
2: Одежду задом наперед нарисовать.
3: Не, ну классно, открытка вообще интересная штучка.
1: Ну, все как у нас мессенджеры,
2: по идее. Кстати, классная традиция, да, и люди, которые путешествуют, сами себе открытки отправляют из этого места. И когда они уже вернулись домой, потом через какое-то время приходят открытки.
3: Они возвращаются, такие, а кто мне это все прислал?
2: Вот кто?
1: Они возвращаются домой и начинают плакать, потому что как же там было хорошо, вот открытка пришла.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
6: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Urte. Создан для путешествий.
9: Мама, я хочу классный подарок от настоящего Деда Мороза.
10: А я хочу вкусно поужинать.
11: А я хочу
10: романтический вечер.
11: Бабушкины грабли.
12: Ого-го. Приглашаю вас на новогодние сказочные представления для детей с 20 декабря. Со мной, Снегурочкой и любимыми героями. Новогодний подарок от меня, Дедушки Мороза, каждому участнику. Семейное кафе «Бабушкины грабли» на входе в Парк Победы. Звони по телефону 90 90 71.
13: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
14: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
15: ИП Исакова ЕС, ОГРНП 325-665-800-200-163.
16: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
17: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
18: Телефон рекламной службы 992-300.
19: Маленький отпуск, легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Лайфовые кадры. Любовный гороскоп.
1: На 1 октября прямо сейчас.
2: Так, овны, в этот день вашему любимому человеку захочется разрушить все ваши тщательно выстроенные планы.
3: Тельцы, у вас появится острое желание сделать что-то неожиданное, какой-то сюрприз вашей второй половинке.
1: Близнецы, пришла пора определиться, как же все-таки называются ваши отношения, дружба, любовь, а может и приятельские.
2: Раки, ни вы, ни ваш любимый человек не будет сегодня отличаться особой разговорчивостью.
3: Львы, и специально для Даниила, сегодня вашему любимому человеку придется потрудиться, чтобы привлечь к себе ваше внимание.
1: Девы, сегодня вы поймете, что вы не одиноки в этом мире.
2: Весы, если вам сегодня придется туго, за советом или поддержкой лучше обратиться к другу, а не к любимому человеку.
3: Скорпионы, пусть работу по дому нынче возьмут кто угодно, кроме вас.
1: Стрельцы, сегодня окажется, что чувства вашего любимого человека куда более глубокие, чем вам кажется.
2: Козероги, в этот день вам очень захочется приклеить на вашего любимого человека какой-то ярлык.
3: Водолеи, особенно если вы Даниил, сегодня вы поймете, насколько на вашего любимого человека можно положиться в трудную минуту.
1: Рыбы, будьте сегодня строги и требовательны к вашему любимому человеку. И любите друг друга, все друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские мужские и женские сборные по волейболу допустили до турниров Европейской конфедерации волейбола. Решение касается классического и пляжного волейбола, а конкретные условия участия еще должны утвердить. Ближайшим стартом станет Лига наций 2027 года. Ранее Международная федерация волейбола также подтвердила участие российских сборных в турнире. Латвия готова

0: оружие, если НАТО примет такое коллективное решение, заявил президент страны. По его словам, латвийская конституция прямо не запрещает размещение ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что сейчас конкретных обсуждений по этому вопросу в стране не ведется. Заявление прозвучало на фоне роста напряженности вокруг Калининградской области. Полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку в отношении организаторов отмененных концертов Канье Уэста, сообщают СМИ. Материалы хотят передать в Москву для подключения центрального аппарата МВД, поскольку организатор зарегистрирован в столице. В нескольких городах против компании уже подали иски с требованием вернуть деньги за билеты и транспортные расходы. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в 90 пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на билайн.ру.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: Первые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самый горячий в этот четверг на 1 октября.
2: Бойфренд, с которым девушка встречается меньше года, попросил слишком дорогой подарок на день рождения. Как вы считаете, они 8 месяцев, он попросил 8 что-то там, 18 Pro.
1: Айфон?
2: Да.
1: Ну, странно, конечно, да.
3: Он попросил у нее?
2: Да.
3: А он ей что?
2: А он ей подарил поход в ресторан до этого на день рождения.
3: Так
2: и
3: она...
2: И это стоило раз в 6 дешевле.
3: Ну, так она может подарить ему поход из квартиры?
1: Нет, подожди, а с другой стороны, зачем спрашивал? Что хочешь? 18 Pro. Ну, нет, так нет.
2: Все как бы логично. Можно сказать, что могу накинуть, сам добавишь.
1: Ну, типа, да. Выйти можно из ситуации. Создавать из этого инфоповод в сети, наверное. Что она и сделала, да?
2: Ну, вот она в раздумьях. Пользователи советуют ей не думать, просто отказать.
3: Да, ну так откажи.
2: Хочу 18 Pro. Нет.
3: Не, ну он же не потребовал, сказал, типа, либо iPhone, либо я ухожу.
1: Конечно.
3: Он сказал.
1: Просто спросил о желании, он желание высказал. Нет, так нет, нет.
3: Я тоже так пробовал.
2: Ну, на нету сюда нет, смотри, да? Ну, разожились.
3: Меня один раз спросили, что ты хочешь? Сказал, PlayStation 5.
1: Так.
3: Ну, меня послали. Развод, вежливо.
1: Да?
3: Нет, все нормально. Это до, тогда еще не было. Там у меня третья была, я был доволен. Там мне всего хватало. Нет, ну нет, значит, нет, все нормально.
1: Все.
3: Значит, и ты без
1: все,
3: цветов.
1: Все
3: поняла?
1: Хорошо. Суд твоих каперов постановил.
3: А ты еще это удар был чем?
1: Да, это молоточком, маленький молоточек был просто.
3: А, все, отлично.
1: Джим Керри, у меня горячая новость. Тот самый, настоящий или нет, неизвестно пока что. До сих пор люди спорят, тайно женился, в общем, этот персонаж.
2: А ты что?
1: В третий раз на Минха. Художница и актриса, с которой встречается, как говорят, с 2022 года. Вот, церемония состоялась в Лос-Анджелесе, в очень узком кругу. Отношения пара скрывала. На публике появлялась только в феврале на церемонии вручения премии «Сезар», том самом, где мы и заметили подмену Джима Керри, да?
2: Да-да-да, я помню.
1: Вот, и он так сказал. Спасибо моей прекрасной спутнице Мин-А. Я люблю тебя, Мин-А, он сказал. В тот еще момент на этом самом «Сезаре».
3: Ну вот, я каждый раз, когда слышу в тесном кругу, я представляю, что это очень неудобное помещение.
1: Да.
3: Цилиндрическое.
1: Мин-А.
3: И Мин-А. Мин-А Бароны? Что?
1: Ну,
3: какое полное имя?
1: Я не знаю, какое у нее полное имя. Вообще она Мин-Ха почему-то говорят. Он называет Мин-А.
3: Подожди, а у нее есть сестры? Мин-Б, Мин-В, Мин-Б-12.
0: Твои каперы на рекорде.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 1 октября в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 15, вечером плюс 9. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. 2 октября в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 13, вечером плюс 8. Ветер северный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Esteo MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. Esteo MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Esteo-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
8: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
9: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
10: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.

0: игры.
1: Сегодня же день открытки, да, вот это мы обсуждали несколько раз. Классно, наверное, было раньше, когда прям письма же писали на радиостанции, на телевидении, и люди потом письма свои видели в прямом эфире. Представляете, мы бы тему вот забросили сегодня про брачный договор, да?
2: А через два месяца почитали
1: письма. Да, через два месяца, и мы будем обсуждать все.
2: Давай сейчас придумаем тему, реальную тему. Адрес радиостанции у нас на сайте указан. Мы сейчас придумаем тему, а через месяц все письма, которые придумали, идут на эту тему, мы реально ее обсудим.
1: Я предлагаю проще. Может быть, просто открытки пополучаем. Давайте. Там Новый год впереди. А поздравления можем почитать, кстати, в прямом эфире.
2: Вот,
1: откуда вы?
2: Кстати.
1: Из какого города? Красивую открыточку нам. И отправляйте почтой. Почему
2: а мы потом
1: нет?
2: Снимем видосик со всеми этими открытками.
1: Конечно.
2: И все ваши открыточки соберем в одно место.
3: Мы как Дед Мороз под Новый год будем читать письма.
2: Да, реально.
3: Пишет нам Витя.
1: Да. Вот с такой интонацией будем читать.
3: И так, ага. Идите вы все. А, понятно.
2: Там можно даже обращение. Недорогой Дедушка Мороз, а дорогие вейкаперы. Я себя в этом году вел хорошо, поэтому поставьте такой-то трек.
3: Так, а как там Челентано Офишал запишет свою знаменитую?
2: Голосовое?
3: Да, вот
1: мы
3: это.
1: Перенимем интонацию. Нет, доброе утро, вейкаперы.
2: Можно знаю, флешку вложить в открытие.
3: Я знаю, ну это мы прослушаем. Я знаю, как сделать. Типа, вот бархатные голоса все, кто нам записывает. Значит, листочек чуть-чуть помните.
1: Да.
3: Как будто он шершавый голос такой, прям вот... шелестит.
1: Ну, в общем, идея-то классная. Давайте, присылайте нам открытки.
2: Да. На адрес радиостанции открытки с поздравлениями с Новым годом. Как раз к Новому году дойдет.
1: Текст любой, вообще, какой хотите. Вот, там и напишите.
3: На всякий случай, ничего не заворачивайте туда. Не надо нам присылать там что-то.
2: Колбасу можно.
3: Да ну не надо.
1: Вот тебе придет и колбаса.
2: Все, отмена.
1: Все, ребята, классная идея, по-моему. Мы ждем. Как раз таки в день открытки это и придумали. Вам спасибо большое за это утро. Мы завтра с вами в пятницу в 7 утра услышимся, как обычно. Не пропускайте нас с 7. А с вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Так, и помните, что вы классные. Улыбнитесь себе. Встречаемся завтра в 7 утра.
3: Всем хорошего четверга.
2: Пока! Вейкаперы.

Record Dance Radio. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, ну что, как у вас обстоят дела с работой? Вот россияне начали откликаться на одну вакансию сразу с нескольких аккаунтов, чтобы повысить шансы на оффер. Схема, кстати, реально работает. Одному профилю могут отказать в пользу другого кандидата, которым оказывается тот же человек с тем же опытом, просто переписанным другими словами. В общем, пользуюсь лайфхаком, пробуем, ну и, конечно, устраиваемся на самые классные вакансии. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас был какой-то интересный опыт с этим связанный. Рассказывайте, очень интересно почитать. Я же пока поделюсь музыкой в этом часе. Клуни, Good Girl.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Estel MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. Estel MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Estel-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
7: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась, признал Макрон. Он добавил, что европейские страны сейчас переживают новый виток энергетического кризиса, подтвердивший их зависимость от ископаемого топлива. Карен Хачанов обыграл 5-ю ракетку мира на старте турнира в Пекине. Российский теннисист одолел канадца Феликса Аже-Альясима со счетом 6-3, 6-3. Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут. За 30,5 миллионов рублей продали самый дорогой тур с мая по сентябрь этого года. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталью, сообщили в АТОР. В рейтинг самых дорогих также вошли туры на 23,5 миллиона, 19 миллионов, 18,5 миллионов рублей, и все они в Турцию. Уже в эту субботу Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Посетителей фестиваля ожидают три танцпола и невероятное шоу. Среди масштабных декораций тысяч световых приборов и эффектов раскроется тайна Снежной королевы. Шоу охватит пространство над зрительным залом, а главными действующими лицами предстоит стать самим зрителем. Вас ждет встреча с 20 топовыми российскими диджеями и двумя секретными зарубежными гостями. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале. Радио Рекорд.
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Дочка Банк.
14: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
15: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
17: По
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
3: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? GymForce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина, 381. GymForce – твоя сила начинается

0: теплый бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. Шесть озер. Ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерное, 80.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

В эфире главный танцевальный. Открываем новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, ну что, до белой осталось буквально 2 дня, и снежная королева уже уехала на монтаж в Ледовый дворец и готовит свои владения к самой долгожданной ночи этой осени. Совсем скоро здесь зажгутся огни, заработает 3 танцпола, а 1000 гостей в белом соберутся вместе под сводами Ледова. Встречаемся 3 октября на белой. Все подробности и билеты ищите на radiorecord.ru 18+. Не забывайте про белый дресс-код, ну и, конечно, про самое волшебное снежное настроение. Давайте переходить к музыке в этом часе. Chicken No Hopes, Dance of Desire.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
7: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
10: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
11: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
12: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
2: Телефон рекламной службы 992-300.
13: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники используют запись на прием в военкомат как предлог для получения кода из СМС, который, по легенде, является номером электронной повестки, предупредили в МВД. Также там напомнили, что проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или разделе портала госуслуг нельзя. Они размещаются в специальном реестре повестки.

0: не влияет на работу компании в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Ранее СМИ писали, что Качкар оказался среди задержанных в рамках расследования прокуратуры Анталии. Россия обсуждает проведение в стране отборочных турниров к Олимпиаде. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Начиная с 2028 года, потом 2029 и 2030, цитата, уже есть несколько низковисящих плодов мировых первенств. Возможно, будут несколько отборочных соревнований на Олимпийские игры в России, сказал Дегтярев. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840.
8: То, что я видел, будущее.
9: Фантастическая премьера.
8: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
10: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
9: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка Банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 2 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дворец». 1 октября в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 15 и вечером плюс 9. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. 2 октября в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 13 и вечером плюс 8. Ветер северный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дворец. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальные выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серии LFS77.
13: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, листала телеграм-канал Радио Рекорд и нашла интересную новость о том, что в Москве появилась няня для мужчин. Всего за 20 тысяч рублей в час. Уставшие мужчины могут нанять девушку, которая будет баюкать, обнимать, гладить по голове, укрывать пледом и просто выслушивать. По словам автора объявления, спрос огромный. В день ей пишут около 100 заинтересованных мужчин. Встречи проходят в парках, кинотеатрах или у клиента, где можно вместе приготовить ужин. Ой, замечательная, мне кажется, функция. Я бы тоже бы даже воспользовалась. Ребят, была ли у вас в детстве няня? Может быть, у ваших детишек есть сейчас? Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд. А вообще, хотели бы вы воспользоваться такой услугой? Я же пока расскажу о музыке в этом часе. Афроджек, Али Айн.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире один из самых харизматичных, техничных и непредсказуемых артистов российской электронной сцены.
1: Участник фестиваля «Белая».
0: Диджей Мэг. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
4: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Estel MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. Estel MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Estel-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
5: Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
9: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Порше. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. +7 800 65 222 36 97. Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.
13: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204-Б. Телефон 59-45-81. Тенет Плюс. Быть элегантным.
14: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о задержании пилота Fly Dubai, напавшего на своего напарника во время выполнения рейса в Тель-Авив. Его допрашивают власти Саудовской Аравии. По данным Нетаньяху, когда самолет приближался к Израилю, один пилот нанес ранение другому и, по всей видимости, пытался разбить самолет. Предотвратить катастрофу удалось одному из пассажиров и членам экипажа, которые смогли прорваться в кабину, обезвредить нападавшего и выровнять самолет. В итоге тот благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Власти рассмотрят возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида, чтобы регулировать его популяцию, заявил вице-премьер Патрушев. Тема нападений этих животных на людей обсуждалась на совещании в Кабмине. По словам министра природных ресурсов и экологии, в этом году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы. За последние 30 лет численность бурых медведей в России выросла более чем в 2 раза, до более чем 300 тысяч особей. В Минприроды ранее отмечали, что рост популяции не имеет прямой связи с количеством нападений. Канье Уэст не может выступать ни в Петербурге, ни в каком-либо другом городе России, заявила Мария Захарова в эфире «Соловьев Лайв». Это связано с тем, что американский исполнитель занимался прославлением антисемитизма и расизма, рассказала официальный представитель МИД России. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
3: А у «Точка» программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню, случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. У нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прошарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: Конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.

0: Теплый бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. Шесть озер. Ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерное, 80.
1: Новый год – пора чудес и волшебства. Каждый миг превращается в незабываемое воспоминание в кафе «Бабушкины грабли». Новый зал готов распахнуть свои двери для всех корпоративов. Знакомая всем вкусная еда, отличный сервис и атмосфера, которая согревает душу. Ждем вас с 20 по 30 декабря. Забронируйте праздник, который запомнится надолго. «Бабушкины грабли». Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. Телефон 90-90-71.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
3: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Исакова ЕС. ОГРНП 325-665-800-200-163.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

фестиваль «Белая снежная королева». Главный танцпол соберет звезд электронной музыки. Swanky Tunes, Айваска, DJ Mag, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многих других, а также двух секретных зарубежных.

фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну а прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будут «Альфа Джек», «Walking on a Dream», «Рекорд Ремейк».

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», — заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
3: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода – 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.
7: 2000 квадратных метров. И ты все еще думаешь? GymForce. Новый фитнес-центр федеральной сети. Современный тренажер. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce. Все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина 381. GymForce. Твоя сила начинается здесь.
8: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
9: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
10: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
11: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
12: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина не сможет продолжать конфликт с Россией, если останется без помощи стран Запада. Такое мнение высказал корреспондент Welt в Киеве Кристоф Ваннер. Он указал на состояние украинской энергетики в преддверии зимы, отметив, что она находится в тяжелом состоянии, а производственные мощности страны сильно ограничены. Израиль не получал разведданных или предупреждений об угрозе инцидентов с рейсом Fly Dubai в Тель-Авив, заявил Нетаньяху в интервью CNN. Он добавил, что Израиль намерен принять участие в допросе напавшего пилота. Криштиану Роналду ждет дисквалификация за уход из сборной Португалии. Капитан

0: может быть отстранен на срок до 6 месяцев, сообщает издание Эйбола. По регламенту Федерации ему также грозит штраф от 500 до 1000 евро. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Не пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 1 октября в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 15 и вечером плюс 9. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. 2 октября в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 13 и вечером плюс 8. Ветер северный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Estel MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. Estel MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Estel-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
9: Телефон рекламной службы 992

0: Рекорд Радио.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин на микрофон и на рекордных часах прямо сейчас. 3 часа дня в Москве и в Санкт-Петербурге. 15:00 ровно. Вы знаете, сегодня будет отличный у нас вечерний эфир. Как минимум, потому что по четвергам у нас бывает шоу «Колбасный цех». То самое радиошоу, в котором мы играем быструю, а главное веселую, позитивную электронно-танцевальную музыку. Сегодня я вам представлю огромное количество новинок. Это все будет в 9 вечера. А в 11 вечера у нас сегодня будет наше тоже уже новое и в какой-то степени тоже традиционное шоу «Час резидента». И у нас будет специальный гость диджей Мэг, участник фестиваля «Белая», который состоится, в свою очередь, уже послезавтра в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Так что по музыке, друзья мои, сегодня точно будет что послушать. Но и в этом часе, разумеется, тоже будет много всего вкусного и интересного. В музыкальном плане давайте узнаем, что

0: сайте и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», — заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ» 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
10: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифры опубликовала положение третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством в цифровой среде. В списке инициатив ведомства ограничения на распространение сим-карт, в том числе запрет на продажу предактивированных сим-карт. Кроме того, в Антифрод 3.0 вошло создание платформы согласия на госуслугах, где будут отражаться согласия гражданина на обработку персональных данных, а также базы участников схем аферистов и людей, предоставлявших мошенникам свои номера. Производство стали в Евросоюзе снизилось до исторического минимума. Объемы экспорта сократились примерно на 20%, пишет F-Times. Среди причин – резкий рост цен на энергоносители, американские тарифы и последствия предложения стали из Китая. Александр Соболев стал лучшим в «Зените» по итогам сентября. Нападающий сине-бело-голубых выходил в старте во всех четырех матчах месяца. В игре Кубка с махачкалинским «Динамо» Соболев оформил дубль. Теперь на его счету 24 гола в турнире. Он повторил рекорд Олега Веретенникова. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Празднуем день рождения «Рив Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки.

выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 2 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
4: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? Gym Force. Новый фитнес-центр федеральной сети. Современный тренажер. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. Gym Force. Все, что нужно, в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина, 381. Gym Force. Твоя сила начинается здесь.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Porsche. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. +7 865 222 36 97. Акции действуют до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.

0: бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. Шесть озер. Ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерное, 80.
1: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Тенет Плюс. Быть элегантным.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд. А?
2: Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там я хотел вам кое-что рассказать, что ваше испуганное лицо.
1: Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Да, нет, не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Новости на радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
6: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера Автоюг Ставрополь, Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
9: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

0: Рекорд. Новости.
1: Делегация Ирана покинула Нью-Йорк в соответствии с изначальным графиком. Об этом сообщило постпредство Исламской Республики при Всемирной Организации. Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Рубио потребовал 28 сентября, чтобы иранская делегация немедленно покинула США после того, как двусторонние переговоры об урегулировании зашли в тупик. Кабмин Украины перешел на режим максимальной экономии, но бюджет страны все равно критически нуждается в западной помощи. Об этом заявил премьер-министр страны. Он добавил, что в ближайшие 2 недели необходимо максимально ускорить работу по принятию решений для получения средств от международных партнеров. Концерт Канье Уэста в Петербурге в заявленные ранее даты не состоится, об этом заявили организаторы. Возможность вернуть средства за билеты откроется 12 октября. Уже в эту субботу в Санкт-Петербурге состоится флагманский фестиваль от Радио Рекорд «Белая снежная королева». Главный танцпол соберет звезд электронной музыки Swanky Tunes, Айваска, Мэг, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многих других, а также 2 секретных зарубежных звезд. За 2 дополнительных танцпола в этом году отвечают проекты Йона и Театра, каждый из которых готовит специальный перформанс для фестиваля. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия покрытия.

0: кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире один из самых харизматичных, техничных и непредсказуемых артистов российской электронной сцены.
1: Участник фестиваля «Белая».
0: Диджей Мэг. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 1 октября в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 15 и вечером плюс 9. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. 2 октября в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 13 и вечером плюс 8. Ветер северный до 12 метров в секунду.
2: О погоде.
4: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода – 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
8: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки. «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57-1 и Кулакова 26А-2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Мама, я хочу классный подарок от настоящего Деда Мороза!
12: А я хочу вкусно поужинать!
13: А я хочу романтический вечер!
14: Бабушкины грабли!
15: Приглашаю вас на новогодние сказочные представления для детей с 20 декабря! Со мной, Снегурочкой и любимыми героями! Новогодний подарок от меня, Дедушки Мороза, каждому участнику! Семейное кафе «Бабушкины грабли» на входе в Парк Победы! Звони по телефону 90-90-71.
16: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59-45-81. Тенет Плюс. Быть элегантным.

0: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. А что думаете, просто так мы с вами сегодня собрались? Нет, сегодня же День музыки. Международный День музыки, друзья, это наш с вами праздник. Вот представьте, а как бы мы жили, если бы ее не было? Как вообще мы бы жили в тишине? Я боюсь даже думать об этом, вот честное слово. Кстати, у нас же будет концентрация невероятная самой крутой музыки уже совсем скоро, 3 октября. Ну, конечно же, на белые. Приходите, друзья, просто всех ждем. Это будет что-то невероятное. Я уже сон потеряла заранее, но я без того тревожница, ну, сами понимаете. В общем, друзья, до встречи на фестивале «Белый». Кстати, там же еще будем выбирать и «Снежную королеву», и «Снежного короля». Все подробности есть у нас в соцсетях, так что подписывайтесь. Ну, раз день музыки-то, да, куда же мы без нее? Никуда. В этом часть тоже будет самая классная. Макс Тайлер и «Love Forever», например. Еще впереди Дэвид Гетта, Таунсенд Дай, Тедди Свимс, «Ган, ган, ган». Непременно salova.obla.com. А еще Мадонна и Мартин Гаррикс.

0: пропустите Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
7: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
10: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
11: ИП Исакова ЕС. ОГРНП 325-665-800-200-163.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники используют запись на прием в военкомат как предлог для получения кода из СМС, который, по легенде, является номером электронной повестки, предупредили в МВД. Также там напомнили, что проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или разделе портала госуслуг нельзя. Они размещаются в специальном реестре повесток. Задержание в Турции владельца Annex Tour не влияет на работу компании в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Ранее СМИ писали, что Качкар оказался среди задержанных в рамках расследования прокуратуры Анталии. Россия обсуждает проведение в стране отборочных турниров к Олимпиаде. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Начиная с 2028 года, потом 2029 и 2030, цитата, уже есть несколько низковисящих плодов мировых первенств. Возможно, будут несколько отборочных соревнований на Олимпийские игры в России, сказал Дегтярев. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы.

0: Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка», ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню, случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. У нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прошарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: А, конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
8: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
9: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8 928 028 54 42.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: То, что я видел, будущее.
9: Фантастическая премьера.
10: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
11: Он перестал быть человеком.
12: Он угрожает уничтожить Землю.
13: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Супер приятно. Поговорим прямо сейчас. Девушка купила своему парню PlayStation 5 в подарок и получила тонну похвалы от мужчин. По ее словам, неожиданная реакция окружающих началась прямо в магазине. А почему? Ну, потому что она сказала, что да не себе консольку-то берет, не себе. А любимому продавцы не сдержались, нахваливали, называли умницей и так далее. Ну, аж, понимаете, вот все в сети стало известным. Ну, вот поэтому, конечно, знаете, хочу спросить вот сразу мужчин. Парни, ну вот напишите нам мобильное приложение Радио Рекорд, какому подарку от девушки вы будете вот 100% рады. Я так спрашиваю, будто бы у меня есть парень, будто бы я кому-то что-то собираюсь дарить. Нет, но мне просто любопытно. Девчонки, вы тоже присоединитесь и рассказывайте, что дарили своим парням, что-то такое вот, знаете, умопомрачительно интересует. Пишите и не стесняйтесь. А у нас в этом части Хюгел и Мами. Еще услышим Альфа Джек и Walking on a Dream. Это Рекорд Ремейк.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд.
2: А? Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там я хотел вам кое-что рассказать. Ну, ваше испуганное лицо.
1: Да. Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Да, не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супруга Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
6: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Urte. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
9: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
10: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
11: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Porsche. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. +7 865 222 36 97. Акции действуют до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Встречайте, долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Тенет Плюс. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о задержании пилота Fly Dubai, напавшего на своего напарника во время выполнения рейса в Тель-Авив. Его допрашивают власти Саудовской Аравии. По данным Нетаньяху, когда самолет приближался к Израилю, один пилот нанес ранение другому и, по всей видимости, пытался разбить самолет. Предотвратить катастрофу удалось одному из пассажиров и членам экипажа, которые смогли прорваться в кабину, обезвредить нападавшего и выровнять самолет. В итоге тот благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Власти рассмотрят возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида, чтобы регулировать его популяцию, заявил вице-премьер Патрушев. Тема нападений этих животных на людей обсуждалась на совещании в Кабмине. По словам министра природных ресурсов и экологии, в этом году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы. За последние 30 лет численность бурых медведей в России выросла более чем в 2 раза, до более чем 300 тысяч особей. В Минприроды ранее отмечали, что рост популяции не имеет прямой связи с количеством нападений. Канье Уэст не может выступать ни в Петербурге, ни в каком-либо другом городе России, заявила Мария Захарова в эфире «Соловьев Лайв». Это связано с тем, что американский исполнитель занимался прославлением антисемитизма и расизма, рассказала официальный представитель МИД России. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка.Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18.

0: 5500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. У нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прошарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: Конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался пол.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 1 октября в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 15, вечером плюс 9. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. 2 октября в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 13, вечером плюс 8. Ветер северный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Esteo MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. Esteo MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Esteo-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и, внимание, уже в эту субботу встречаемся с вами где? Да, на фестивале «Белая снежная королева», и, девушки, внимание, вас особенно приглашаем в зеркальную зону Радио Рекорд. Там мы выберем снежную королеву, обладательницу самого стильного, самого эффектного, крутого белого образа. Победительница отправится на бэкстейдж, встретится со звездами фестиваля, понимаете, да, с диджеями, с артистами, ну и попадет в соцсети Рекорда, и белый непременно и обязательно. Встречаемся в 23:30 в зоне Радио Рекорд на фестивале «Белая снежная королева». А в этом часе у нас Беовульф и Радио Рекорд «Феникс». Еще услышим Оффенбах и «Miles Away». Обязательно Джон Саммит и «Shades of Blue». Также топик и «Like Once». А уже сейчас диджей Гойя, Мичико, и все это Рекорд Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25 72 25. Jetour создан для путешествий.

0: Осеннюю сказку в загородном клубе «Шесть озер». Теплый бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. «Шесть озер» – ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерная, 80.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Тенет Плюс. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина не сможет продолжать конфликт с Россией, если останется без помощи стран Запада. Такое мнение высказал корреспондент Welt в Киеве Кристоф Ваннер. Он указал на состояние украинской энергетики в преддверии зимы, отметив, что она находится в тяжелом состоянии, а производственные мощности страны сильно ограничены. Израиль не получал разведданных или предупреждений об угрозе инцидентов с рейсом Fly Dubai в Тель-Авив, заявил Нетаньяху в интервью CNN. Он добавил, что Израиль намерен принять участие в допросе напавшего пилота. Криштиану Роналду ждет дисквалификация за уход из сборной Португалии. Капитан может быть отстранен на срок до 6 месяцев, сообщает издание Эйбола. По регламенту федерации ему также грозит штраф от 500 до 1000 евро. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд. А?
2: Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там я хотел вам кое-что рассказать, что ваше испуганное лицо.
1: Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Да, нет, не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Новый год – пора чудес и волшебства. Каждый миг превращается в незабываемое воспоминание в кафе «Бабушкины грабли». Новый зал готов распахнуть свои двери для всех корпоративов. Знакомая всем вкусная еда, отличный сервис и атмосфера, которая согревает душу. Ждем вас с 20 по 30 декабря. Забронируйте праздник, который запомнится надолго. «Бабушкины грабли». Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. Телефон 90-90-71.
12: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
13: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
14: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
15: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204-Б. Телефон 59-45-81. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Телефон рекламной службы 992-300. Record. Dance Radio.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Мы Кремов и Хрусталев. Мы каждый день собираемся вместе с вами, дорогие радиослушатели, в одну большую, огромную толпу, только лишь для того, чтобы обсуждать новости. Этим займемся и сегодня. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Одно из проявлений механизма психологической компенсации, а именно так называемого феномена социального дистанцирования, состоит в том, что чем аморальнее люди ведут себя в быту, тем больше нравственной чистоты они требуют от театров, кино, телевидения и радио. Так работает, собственно, компенсация. Матерясь, там, пьянствуя в жизни, человек испытывает скрытое чувство вины, недовольство своим культурным уровнем и как бы требует суперкультурности от телевидения и радио, который позволяет ему почувствовать себя частью правильного нравственного общества и компенсировать свои недостатки. Увы, в этом смысле наша программа практически бесполезна. Здесь особенно компенсировать ничего не удастся. У этой программы назначения и цели совершенно другие, которые мы реализуем, как обычно, здесь, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Молодость официально заканчивается в 35 лет, заявили академики РАН. Для долгой и активной жизни они советуют больше заниматься любимым делом, следить за здоровьем, а также тренировать память и развивать умственные способности.
2: А если развивать умственные способности, то молодость закончится когда? В 36?
1: Ну, можно дотянуть до 40, ну, там, если совсем разовьешь, прокачаешь все способности так, что просто вот как у не знаю у кого.
2: Не, подождите, что-то тут не то. Я бы даже сказал, что-то тут совсем не то. Очень как-то странно, потому что, слушайте, тут прям нас открыто вводит в заблуждение. Как это? Значит, развивая свои умственные способности, если хочешь быть молодым. А как насчет того, что много будешь знать, скоро состаришься? Исследования уже других ученых, наших дедов. Да, потому что если сильно развивать умственные способности, можно не только даже раньше состариться, но даже быстрее умереть. Знаете, как говорят, шибко умный. Или помните, как в фильме «Бриллиантовая рука», вы помните? Помните, как там, когда в конце шеф говорил? Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал.
1: Да, потому что многие знания – это многие печали. Конечно. А печальный человек стареет быстро, внутренне, по крайней мере.
2: А еще и память развивает. Этого точно не надо. Самые молодые – те, кто вообще ничего не помнит. Сколько тебе лет? То ли 15, то ли 80, точно
1: не помню. Да, называется вторая молодость, когда начинаешь голым бегать по улице, ничего не помнить и кидаться собственным калом в голубей, как бы, да?
2: У вас она еще не началась? Нет, так говорите об этом с огоньком.
1: Да, да, я понимаю. Я сделаю, строю планы.
2: Да, да, я понимаю. Поэтому какая-то ерунда. Ну и потом, это ученые, это РАН, ученые РАН, то есть представители, можно сказать, истеблишмента. И они реально хотят, что, значит, мы были шибко умны. Ну, я не уверен, что это хорошо. Потому что слишком умные граждане, это не всегда хорошо. Потому что это всегда немножко как-то тревожно, да? Да и потом, какая же тут молодость, да, когда граждане...
1: И, кстати, уверен, что эти академики РАН, ну, явно старше 35 лет, лет на 30.
2: Вот.
1: Минимум.
2: И вот здесь у меня вопрос по поводу, собственно, новости-то в чем? Что, как было сказано, молодость официально заканчивается в 35 лет, заявили они. А что значит официально? То есть теперь в 35 лет будет какая-то справка об окончании молодости?
1: Да бери выше, диплом об окончании молодости. Красный диплом можно получить.
2: Что окончил молодость там на 5, да, лет раньше.
1: Зажигал так, что по молодости...
2: А в 35 уже диплом старпера, да, такой? Да, конечно, диплом это хорошо. Или какая-то будет грамота, я надеюсь. Как это? Подождите, в 35 лет. Вообще-то нам уже на протяжении, там, я не знаю, сколько там лет, не знаю, ВОЗ, с которым, кстати, у нас, по-моему, очень все неплохо, говорит, что молодость официально заканчивается в 45, или даже они сдвинули до 46.
1: Они постоянно сдвигают эти...
2: 45 минимум. И тут я не понимаю, это значит, молодость в 45 заканчивается, это во всем мире, а у нас в России 35? А это почему? У нас, типа, здесь год за два или...
1: У нас просто очень насыщенная молодость. Вот вспомните свою молодость. Я свою даже вспоминать не хочу.
2: Нет, я тоже не, конечно. Но, и знаете, и может быть в этом и фишка. И может быть нам всем даже к этому и нужно стремиться, чтобы, наоборот, стремиться, чтобы молодость заканчивалась в 20. Да, чтобы не вот эти западные инфантилы, вот эти, которые даже с 45 раскачиваются, а чтобы умнел уже к 18. Чтобы в 18 уже чувствовал, что пора за пенсией.
1: И это полезно для здоровья, потому что нет этих всех, которые по молодости, у всех этих излишеств нехороших там, да, вот когда вот молодость, как не в себя, как бы, да, все.
2: А, конечно.
1: А тут следим за здоровьем, режим там.
2: Когда вот нам действительно, не пора ли нам опустить эту планку, да, ну, не 18, может быть, рановато, но вот когда уже, чтобы уже хватит с этой молодостью, вот здесь уже все.
1: Не, ну, не знаю, ну, 20. 25 нормально.
2: 25,
1: конечно. Уже зрелый человек, уже все.
2: Единственный минус, так, ну тогда пенсии не напасешься в 25, если за пенсию.
1: А подождите, а конец молодости не значит выход на пенсию.
2: Это другое.
1: Это наступает зрелость.
2: Да, расцвет, как бы. Все сошлось. Ну, вопрос-то серьезный. На самом деле, поставили наши уважаемые представители, чтобы не называть их членами РАН, как там доска, да?
1: Академики.
2: Академики. Скажи нам ты, вот свое личное ощущение. Возможно, ты не думал и, скорее всего, не думал. Но подумай прямо сейчас. Вот на твой взгляд, субъективный пускай, с какого возраста заканчивается молодость? Ну, в твоем смысле, вот в случае, да, вот у меня, я вот почувствовал, что моя молодость закончилась тогда-то и потому-то.
1: И признаки окончания молодости, не просто там формально цифру, там, да, там 40, 50, 25, там, конечно. А вот почему? Я заметил какие-то изменения в себе.
2: Ну,
1: там,
2: конечно.
1: Да? В мире заметил изменения.
2: Ну и цифру да. Тоже важно, что вот, знаете, вот стукнул и понял, о!
1: Или наоборот, ты не чувствуешь, что ты старый, что ты молод, хотя тебе 76, как всем нашим слушателям. Ну, большинству, не всем, конечно. Нет,
2: я слышу, что есть и 69.
1: Ну, есть, конечно.
2: Да, поэтому, уважаемые наши слушатели, и даже молодые, и кому и 67, мы обращаемся и к вам тоже. Пишите, обсудим это в народных новостях.

0: Пидиди устроил себе VIP-условия в американской тюрьме. По данным NBC, другие заключенные за деньги убирают его туалет и душ, стирают вещи, готовят ему отдельную еду и делают массаж. Бывшие сокамерники также утверждают, что у рэпера есть запрещенный телефон и планшет, а по выходным ему приносят дорогой алкоголь. В общей столовой, как сообщается, Диди практически не ест.
1: Подождите, а что, Пидиди в тюрьме? А что, что-то спидидил или что?
2: Ну, там сложнее все. Не что-то, а кого-то там он спидидил.
1: А, да, ему же там за, что-то за проституцию, да, за принуждение тетенек. Четыре года, да. Да. Не сам, а за то, что он там тетенек.
2: Сутенерствовал, да.
1: Точно, какие-то перевозки там женщин.
2: Перевозки?
1: Да, прям он перевозил.
2: Логистика.
1: Да, я вспомнил. Слушайте, ну, что я вам скажу? Я вам скажу, хороший рэпер. Причем, ну, вот. Это рэпер, потому что он таким и должен быть. Вот это вот то, что называется рэпер, а не наши эти подделки, фальшивки, которые косят под рэперов там. Знаете, как, помните, воспитатель Евгений Иванович из «Джентльменов удачи» под рецидивиста-доцента? Вот так же они косят. У них тоже, у наших рэперов все VIP, но только не в тюрьме. Там те же планшеты, телефоны, алкоголь дорогой. Тоже за деньги им и туалеты убирают, и души, и вещи стирают, только не в тюрьме, а в пентхаусе на Рублевке.
2: Слушайте, ну в защиту наших рэперов я могу сказать, что они в этом не виноваты. Они делают все, вот как Джиган, чтобы попасть в тюрьму. По охранникам шмаляет, заложников берет, а его не садят. Вот он решил пройти эту тюремную школу рэперскую. Вот
1: не посадили. А его не посадили?
2: Да нет, конечно. Он уехал в какой-то рехаб в Израиль,
1: а,
2: и все. И
1: там, а все? Он просто гражданин Израиля, насколько я понимаю.
2: Двойной.
1: Почему наши рэперы не в тюрьме? Я не понимаю, это их заслуга или чья-то...
2: Нет, конечно, он уехал в какой-то рехаб в Израиль, и все. И там...
1: А все? Он просто гражданин Израиля, насколько я понимаю.
2: Двойной,
1: Почему наши рэперы не в тюрьме? Я не понимаю, это их заслуга или чья-то недоработка? И почему у нас рэперы, ну, помимо вот этого Джигана, ведут себя, знаете, как академик Сахаров на первом съезде народных депутатов СССР? Очень, все так приятно. Это только они в песне. Да, так все. Вот как должен себя вести рэпер. Иначе ты никакой не рэпер. Что это за рэпер такой? Еще, да?
2: Даже Киркоров там людей по лицу бьет, как бы.
1: Киркоров
2: ругается матом на пресс-конференциях.
1: Киркоров намного более рэпер. А он вообще
2: Ругань-то такой, настоящий.
1: Да, еще в перьях, да? Он рэпер, как перьевой рэпер, как называется? С пером, да?
2: Ну, пернатый рэпер, да.
1: Пернатый рэпер, это рэпер-петух, да? Ну, да. Но, и смотрите, а Пидиди, он хоть и VIP у него, как было сказано, но VIP-то в тюрьме. И что там было сказано, значит, другие заключенные за деньги, значит, убирают его туалет, душ, да, что там, стирают вещи, готовят ему там отдельную еду, делают массаж. Кстати, массаж, я не понял, это вот тот самый массаж, массаж Пидиди, да? И массажист тоже? Пидиди.
2: Ну, бог их знает. У них там совсем другие законы тюремные.
1: А вот это интересно, потому что у нас-то в тюрьме реально наоборот. У нас те, кто делают сокамерникам массаж и чистят им парашу, вот их как раз называют Пидиди.
2: Ну, кстати, есть нюансы. Там насчет параши верно, а вот к массажу таких не допускают. Вообще не дают им себя трогать, как бы. Это, ну, зашквар.
1: Ну, называют ты их Пидиди?
2: Ну,
1: или
2: как-то так, да.
1: Ну, как-то я забыл.
2: Пернатые, да.
1: Нет,
2: да.
1: Так запуталась я сейчас. Как у нас называют тех, кто делают массажи в камерах? Я забыл это слово. Тоже как-то, да, но очень похоже на Пидиди. Сейчас я посмотрю.
2: Что у вас? Зачем вы блокнот достали свой?
1: У меня здесь все записано, все ходы. Так, на П. А, нет, это да. Ну что, как вы...
2: Смотрите, в общей столовой практически не ест. Значит, забегает иногда...

0: ну, как бы, ну там, что-то...
1: Ну, конечно, а как еще? Ну, а вдруг это вкусняшку чисто там...
0: Ухватить компот, как бы, да, там, или что-то.
1: Ну, знаешь, там что-то вкусное, да.
0: Повидло, пряники, там, что там, центряк хавает.
1: Да, может, картошек, а в тюрьме сейчас макароны.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире один из самых харизматичных, техничных и непредсказуемых артистов российской электронной сцены.
1: Участник фестиваля «Белая».
0: Диджей Мэг. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
4: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8-962-433-55-44.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.
9: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
10: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
11: ИП Исакова ЕС, ОГРНП 325-665-800-200-163.
12: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям.
13: 16+.

0: Одежда размеров L и XL может исчезнуть из российских магазинов. Бренды сокращают размерные сетки на фоне тренда на похудение и падения спроса на вещи больших размеров. В некоторых новых коллекциях крупным уже считается даже L или M.
1: Че? На фоне тренда на похудение? Так, подождите, я что-то не понял. Теперь что, толстые будут носить одежду для худых? В этом тренд на похудение? То есть тренд на похудение в том, чтобы худеть, или в том, чтобы носить одежду меньших размеров? Потому что, знаете, я не знаю, как вы, я что-то не вижу, чтобы вокруг стало меньше людей с избыточным весом. Значит, тренд на похудение, как бы, ну, это тренд на похудение не людей, а как бы их одежда, да?
2: Ну, значит, будут все, кто с избыточным весом, или просто здоровые, накачанные, знаете, которые XXL носят. Будем, бабушки будут вязать там одежду, там, то есть такой, их размера там, ну...
1: Нет, с одеждой-то нет проблем. Нет, просто вы не понимаете, это мысль, это невероятно. Ведь действительно, а вот вместо того, чтобы там, да, вот сейчас люди себя мучают, изнуряют там бесполезно совершенно, да, отказываясь там от лишней еды, там спорт, да, занятия, изнуряющие диеты. Зачем? А что если просто всем, ну, толстым, не политкорректно говоря, людям... просто одеться в обтягивающее. Да, вот свое XXXL натянуть по самой не балуйся, на S, да, то есть до треска. Помните, как, кстати, тот же Леонов в «Джентльмена удачи», когда он изображал доцента, да, в камере, когда майка у него, которая до пупа была. Красиво же?
2: Страшно, да? Брутально, как бы он же запугал этим видом этого Николу Питерского.
1: Сколько я зарезал, сколько перерезал,
2: легче,
1: да?
2: Порвать ее в окрасе.
1: И порвать хорошо,
2: туда.
1: Конечно. А главное, ноги обтянуть в лосине, чтобы 80 килограммов твоего зада компактно уложить в пространство 3 сантиметра. Знаете, по старому принципу впихнуть слона в спичечную коробку. Красиво, компактно и назвать новый тренд, кстати, даже название есть, впихнуть невпихуемое. Где невпихуемое, это твоя за день. А еще есть такое, знаете, такое выражение старое тоже, накрыть океан стаканом. Вот так вот
2: старое.
1: Можно одеваться. Да,
2: ну, раньше стаканов-то не было. Как оно может быть старое?
1: Это у вас. Вы настолько старые, что да, у вас. А я уже родился, когда стаканы были. Но неважно. Значит, и что там бренды сокращают размерные сетки, как было сказано, на фоне тренда на похудение и падение спроса на вещи больших размеров. Слушайте, ну не надо ля-ля. Ну нету такого тренда, по крайней мере, у взрослых. Точнее, они этот тренд на похудение создали для детей, кстати, прежде всего для альфачей, да? А сами, потому что сейчас уже очень многие вот дети там, да, выглядят, как будто вот вчера закончился голодомор 32-го года. Да, то смотришь такой, глисты, прямо на улице, идут. А это просто 12-летние девочки идут. Да, насмотревшись ТикТока, где такие же идиотки в рилсах, значит, усиливают этот тренд на похудение. Да, те, кому надо расти и жрать, да, а эти, значит, все худые. И у нас тренд на похудение.
2: Но и при этом, заметьте, они носят одежду как бы оверсайз, как бы широченные куртки.
1: Да,
2: как бы,
1: вот
2: куртки,
1: именно.
2: Куртки, штанища.
1: Абсолютно верно.
2: Даже мне нормально будет, вам отлично.
1: Они в этих одеждах ходят, это как на спичку палатку натянули. Вот примерно такой же. Да, какой тренд на похудение? Нет спроса на одежду размеров оверсайз.
2: Да, что за бренды? Как бы, это российские бренды? Я думаю, что западные бренды как бы не уменьшают. А в основном-то все ходят, ну, дайте, не будем скрывать, ну, в иностранных, в белорусских, скажем так. Да? Белорусский трикотаж.
1: Да.
2: То есть, как бы, какие наши отечественные бренды? Вы знаете отечественные бренды?
1: Я нет, не в этом дело.
2: Потому что о России идет, да, как бы?
1: Мне даже все равно, какие. Я просто не вижу, что... Вот скажите мне, вот если говорить про взрослых, вот как у вас с трендом на похудение? Вижу, обтягивающие штаны вы уже купили, так.
2: А то у меня с детства они, я за батю донашиваю.
1: А, это не в смысле моды, это в смысле экономии.
2: Экономии, да, конечно.
1: Хорошо, очки у вас, я вижу, эска, тоже обтягивающие очки, да, чтобы плотно к лицу, да?
2: Что еще? Даже, смотрите, душка одна лопнула.
1: Вижу, да, я думал, что это перетянули. Да, потом, обтягивающий слуховой аппарат у вас, да, такой совсем плотненький, да?
2: Ну да.
1: И трусы обтягивающие. Кстати,
2: откуда вы, с чего вы взяли?
1: Я знаю, знаю, глядя на ваши обтягивающие штаны. Кстати, это, вот есть же эти трусы со слоником, да? Они, кстати, тоже обтягивающие.
2: Нет, они свободные, там должно тело дышать. из экологических материалов дышать должен. Русские, белорусские трикотажи.
1: Вот все идеально. И дышат. О каком тренде на похудение идет речь в смысле размеров одежды? Вы что-нибудь об этом слышали?
2: Может, просто у них ткань заканчивается? Ну, то есть они экономят. А дефицит, не урожай, как бы, льна там ничего.
1: Это да, поэтому нам надо, да. Ну, действительно, в этом смысле нам придется скоро всем... Вот я уже, видите, немножко тоже обтянулся, да, так?
2: Ну, такой, да.
1: Чуть-чуть, да?
2: Мерзотка, да,
1: еще. Да, ну что? Ну, в конце концов, ну, хоть такое похудение, да, если совсем перетянуться. А если еще, смотрите...
2: Ой, блин.
1: Вы видели, да, это? А что? А вот так. Смотрите.
2: Лоб на глаза.

0: Канье Уэст заработал на россиянах 1,5 миллиарда рублей. Именно такую сумму в качестве предоплаты рэпер получил за концерт в Петербурге. Как пишет Фонтанка, выступление сорвалось по вине организаторов. Поэтому по условиям контракта Е не обязан возвращать полученные деньги.
1: Организаторами заинтересовалась полиция? Слушай, а что так рано? А вдруг организаторы все-таки еще привезут Канье Уэста? Что сразу мошенники? Может, просто, знаете, энтузиасты? Знаете, вот есть, как сейчас называют, криптоэнтузиасты, а есть Канье-энтузиасты. Не разводят на Канье, а просто с ним это играются так, туда-сюда его.
2: Ну, смотрите, они же пока просто заинтересовались. Они же ничего там не... Ну, знаете, просто обратили взор в ту сторону.
1: Нет, но все равно, знаете, так уже мошенники. Может, не мошенничество как-то, да? Может, еще как-то оно это того, как-то разрулится, рассосется,
2: ну,
1: нет?
2: Ну, как бы, да.
1: Тем более, ведь, смотрите, поводом, как было сказано, стали жалобы фанатов, которые после отмены концертов, значит, 10-11 октября уже отменили, столкнулись с проблемами при возврате денег за билеты. А, кстати, что за проблемы? Деньги у них намокли или что, не достать из заначки?
2: А я вам скажу, знаете, какая проблема такая, ну, так трудно решаемая, на самом деле, какая комплексная, не отдают.
1: А вот почему? Ну, знаете, ну, раз, значит, может, не достать, где-то далеко задыкали, ну, знаете. Так, может быть, тогда им не деньгами отдать за билеты, а чем-то другим? Может быть, не знаю, тогда какими-то вещами Канье Уэста? Может, какие-то тапочки, там, влажные салфетки, там, нет? Освежитель воздуха? Или, знаете, ведь что у нас любит Канье Уэст? Как известно, Канье Уэст у нас любит Гитлера. А может быть, тем, кто купил билеты, знаете, так, чисто сувенир, но усиками Гитлера отдать? Так,
2: не получится. Канье Уэст уже извинился и сказал, что не любит Гитлера. И усиков, стало быть, Гитлера у него нет.
1: Нет, как, а куда он их дел тогда? Кому
2: отдал? Потому что извинился. Ну, как бы, вот он
1: не... Нет, а здесь извиниться, и ты извиниться, а усики Гитлера не факт.
2: Может, он их, наверное, выкинул.
1: Уже, может быть, выкинул?
2: Да, думаю, конечно, извинился.
1: Тогда чем отдавать за билеты?
2: Ну, не знаю, ну, давайте...

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: По сути, есть только два признака. Это лажа и чтение сообщений. Сейчас вот тот самый второй. Мы почитаем то, что вы нам тут понаписали. Понаписали вы тут куча всего. И кое-что из этого прямо сейчас в эфир. Между нами это называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут есть недовольные слушатели, недовольные нашим обсуждением новостей горячих про Кэнни Уэста. Вот нам пишут, что вы обсуждали другую новость, а не ту, которую зачитала девушка ваша. Ну да, возможно, так оно и было. Потому что новости сменяют постоянно одну другую про Кэнни Уэста. Мы не успеваем. Возможно, в уши пустили как бы новость, которую вам другую.
0: А как другую? А, ну, они просто... А, я понял. Ну, они не знают, что у нас в уши идут одни, но да,
1: а в эфир другие.
0: А кто, серьезно, какая им в уши про Кэнни Уэста?
1: Происходит онлайн-редактирование, замена новостей, как бы там...
0: А как это происходит? Я не знаю.
1: Это сложная система.
0: Надо, послушай, позвони, хочу узнать, так ли это было. Ну, объясните, вот как у нас работает система оповещения нашего?
1: Я даже не знаю, ну как, ну сначала сигнал раздается там, такой... Начинает гудеть, как бы там. Это значит, нам пора выходить в эфир. И потом нам...
0: У нас просто, смотри, то, что у нас здесь идет в уши, это идет нам. А в эфир это идет вам, да?
1: Ну, на бог с ним.
0: А вот сейчас вам в уши что идет?
1: Мне кажется, вообще, что мне сейчас в уши...

0: Это я. Так, давайте по поводу наших основных там новостей, то есть основных обсуждений. Потому что там какой там попу Канье Уэст? Академики РАН заявили, что молодость заканчивается в 35. Это гораздо более актуально и важно. Это главное, за бесплатно. То есть не нужно платить, как за Канье Уэст, а просто она закончилась. И мы спросили себя, как ты чувствуешь ли ты, что заканчивается молодость? Или как ты поймешь, что она закончилась? Во сколько? По каким признакам? По каким приметам? И очень много как бы примет каких-то грустных. Вот смотрите, вот на которых на собственном опыте, на собственных как бы, ну, боли люди выстрадали. Молодость заканчивается тогда, когда вдруг появляется желание и необходимость сменить трусы в общественном месте. Когда просто желание, это еще молодость. Просто, эх,
1: Ну, нет,
0: на кураже, что называется, нет, а вот когда необходимость.
1: Нет, я бы тут поспорил. Ну, во-первых, такое желание рано или поздно в жизни должно появиться у каждого, да, сменить трусы.
0: В общественном месте.
1: А в общественном месте мне казалось, что именно с этого молодости начинается.
0: Опять же, тут есть нюанс, как бы. Просто желание, да, это молодость.
1: Да,
0: когда кураж, там, адреналин, как бы, живем один раз, как бы, да. А когда необходимость, по необходимости, вроде бы сам не хочешь, как бы, приходится сменить. Сменить, как бы, в автобусе, вот.
1: Ну, давайте конкретно. Возраст. Вот меня, в отличие от Кремова, например, его свое интересует, а меня свое. Меня интересует цифра. И почему? В каком... Вот, например, вот Максим, например, пишет. Вот конкретно Максим пишет. Молодость кончилась в 27. Что бы это ни значило. И, понимаете, и вот казалось бы, что тут скажешь, пока не позвонишь. Да, вот сейчас мы и позвоним. У нас, кстати, в эфир что идет сейчас? Я реально слышу, что у нас какая-то другая идет в эфир картинка.
0: У вас в эфир идет картинка?
1: Меня хорошо слышно?
0: На телевизоре работаете?
1: Иногда мне так кажется. Сейчас. Сейчас проверим. Алло.
2: Алло.
1: Максим?
2: Максим.
1: Ну, судя по голосу, молодость кончилась давно, да?
2: Ну, не относительно.
1: Ну да, я понимаю, нет, тут объясняться-то особо нечего. Ты только скажи мне, дорогой, ты вот эту пиликулку свою, ты можешь выключить? Ты уж не такой молодой, чтобы на этом сидеть. Выключи радио просто. Потому что ты пищишь как-то. И у меня такое ощущение, что я старею вместе с тобой.
2: Ага. У меня все выключено.
1: Все, отлично. Значит, а ты пишешь, что молодость кончилась в 27. А тебе сейчас сколько?
2: 43.
1: Ага. А вот скажи, пожалуйста, это вот очень хорошее сообщение. Очень хорошее. На мой взгляд, лучшее, потому что все остальные не так конкретно. Тут 1000 сообщений, но вот я такого не видел. Вот вспоминай. Значит, скажи, пожалуйста, а что произошло в эти 27 лет, когда ты почувствовал, что она кончилась? Если вот ты вспомнишь прямо момент, когда это произошло, это будет вообще офигенно.
2: Ну, помнится, смотрел в зеркало, у меня появились первые морщины.
1: Так, секундочку. Ты помнишь, что в 27 лет, то есть тебе сейчас, да, значит, это, сейчас сколько я забыл, 43?
0: 43.
1: Ага, да, то есть ты помнишь, что в 27 лет, в 16 лет назад, ты подошел к зеркалу, да, и вдруг ты увидел морщины, после чего ты понял, что молодость закончилась. Так было?
2: Ну, вроде да. Ну, в машине я сидел, по-моему.
1: А, в машине. Я уж подумал, к зеркалу. Я понял. То есть ты видел верхнюю часть себя, как бы, да, лицо?
2: В зеркало заднего вида, да.
1: Окей, заднего в смысле зеркала, а не себя. А где была морщинка, вот та самая, которая вот последняя, окончательная, когда ты понял, что все закончилось?
2: Зеркало.
1: Где? У глаза?
0: У глаз.
1: Она была такая продольная или такая вертикальная?
2: Я сейчас что, прямой эфир?
1: Что?
0: Да.
2: Я сейчас прямой эфир.
0: Прикинь.
1: Это хороший вопрос, актуальный. Через 2-3 минуты после того, как ты в эфире. Да, ты еще к тому же и в эфире. Вот такой
0: бонус. Мы возвращаем тебе молодость.
1: Да, так вот, ты увидел себя в зеркале заднего вида почему-то и увидел, что у тебя сзади морщинка под глазом, да?
2: Да.
1: Ага. И в этот момент что ты подумал, вспоминаешь?
2: Все, я старый.
1: Вот знаешь, я когда первый раз увидел морщинку под глазом, а это было, наверное, лет в 11, я так почему-то не подумал. Знаете, морщинки под глазом у тех, кто смеются часто.
0: Когда облысели в 12, что подумали?
1: Когда я облысел в 12, я подумал, что вы бредите. Потому что в 12 я... Ну, кстати, в 12 я помню, когда была шевелюра, на самом деле. А, вы помните или нет, Кремов?
0: Я только хорошее помню.
1: А что же вы... Как лысого гоняли, то есть меня. Ну окей, значит, и ты почувствовал, что ты старый. Были еще какие-то признаки старости?
2: Да вроде нет.
1: Ничего.
0: Ну а сейчас-то как ты себя чувствуешь?
1: Ну как вы думаете?
0: Бодрячком?
1: Вы слышите голос?
2: Ну да, в принципе, нормально.
1: То есть тогда это был фальстарт, да? То есть увидел морщинку, а на самом деле... Сейчас у тебя сколько морщинок примерно?
2: Я не считал.
1: Ну, примерно так, плюс-минус, навскидку. Давай, не мелочи.
0: Что скажет 6?
1: Ну, я это даст. Я не знаю, мне это даст. Ну, сколько?
2: 300, я сказал.
1: 300? Ты тракторист? Так, на всякий случай, спрашиваю всегда у нас.
2: Хорошо.
1: Хорошо, 300 морщинок. Мы скажем, разумеется, у нас по графику. У тебя 300 морщинок, и сейчас ты себя чувствуешь не таким старым, как тогда, правильно?
2: Не знаю, ну просто в душе молод.
1: Хорошо, в душе понятно. Вот как ты должен выглядеть сейчас, чтобы снова почувствовать себя молодым полностью? Как тогда, до 27 лет?
2: Да ничего не надо, чтобы происходило. Мне не нужна пластика.
1: Пластика? А, так мы тебе не то, что вы предлагаете ему пластику?
0: Я намекнул, да.
1: Нет, конечно, да, старина, не нужно обойдись. У нас слышал, что происходит. Нам не дают в эфире поговорить.
0: Молодежь какая-то.
1: Да. Это у нас... Ладно, все, дорогой мой, я уже... Ты себя нормально чувствуешь сейчас, да? Хорошо, молодо, все нормально?
2: Да, вполне.
1: Все, мы тогда тебя оставляем. Ты сейчас что пойдешь делать, кстати?
2: Я играю в GTA.
0: Что? GTA играет? О, молодой.
1: На гитаре?
0: В GTA играет.
1: А, в GTA, это молодой, конечно. А что такое, да? Это, конечно, молодость. А вы во что играете?
0: Я тоже в GTA, кстати, играю.
1: Напомните, что мы обсуждаем.
0: Ну, как ты понимаешь, что заканчивается молодость? Когда начинается зрелость, а то и сразу старость, минуя зрелость. По каким признакам, при этом, во сколько лет, пишем это, еще раз почитаем.
3: Крем

0: Партнер выпуска – автомобильная компания «Дварис». 1 октября в Ставрополе пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 15, вечером плюс 9. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. 2 октября в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 13, вечером плюс 8. Ветер северный до 12 метров в секунду.
1: О погоде. Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: 2000 квадратных метров. И ты все еще думаешь? GymForce. Новый фитнес-центр федеральной сети. Современный тренажер. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce. Все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина 381. GymForce. Твоя сила начинается здесь.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
8: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: Разговоры о деньгах в постели убивают секс и романтику. К такому выводу пришли сексологи. Обсуждение расходов, налогов, накоплений и семейного бюджета может быстро переключить мозг из режима близости в режим стресса. Поэтому специалисты советуют решать финансовые вопросы заранее, чтобы спальня не превращалась в филиал бухгалтерии.
1: Как это? Если, простите, секс с бухгалтером, то тогда
2: как? Кстати, да, в бухгалтериях бывает достаточно горячо иногда. Накануне Нового года.
1: Как это небо, вы знаете, да.
2: Бывает,
1: после корпоратива.
2: Свет пригасят.
1: Да, во время уж тем более. Ну и потом, как это, чтобы спальня не превращалась в филиал бухгалтерии? Как возможно не обсуждать налоги и расходы? Как это возможно? Я даже кончить не могу без обсуждения налогов сейчас. Если нормально перед этим, да, не обсудить налоги, как вообще завершить все это? Я обычно даже в этот момент сейчас кричу там: «Сина! Налоги огромные! Семейный бюджет трещит! Я кончаю! Семейный бюджет кончается!»
2: Все. А еще ЖКХ тарифы вот повысили. Вот с 1 октября, вот, кстати, вот это вот все. Это ж как бы, да.
1: Это все. Куда это? С кем обсуждать? Особенно если с бухгалтером в постели. Значит, что разговоры о деньгах в постели убивают секс и романтику, да? А что, у нас уже есть такая проблема, то есть у нас народ уже налоги как бы во время секса обсуждает. И тут у меня, знаете, вот непраздный вопрос. А во время какого именно секса? Ну, понятно, что раз они обсуждают проблемы, значит, рот этот свободен, да?
2: Ну, нет, просто, может быть, один как бы оратор выступает, второй слушает.
1: Ну, тогда ладно.
2: Ну, потому что это хороший очень способ. Знаете, вот говорят, чтобы быстро не завершить, как бы, чтобы как бы не расстраивать женщин, да, нужно в голове представлять себе что-то неприятное, да, ну, чтобы отвлекаться, когда вот в процессе, да, вот когда, ну, чтобы подольше.
1: Я запишу.
2: Это старая известная история, что думать о чем-то там, не знаю, там, ну, нехорошем, ну, чтобы как-то не очень возбуждаться, да, чтобы растянуть время. Так вот разговоры о ЖКХ, о налогах, как бы, и вот тогда секс будет долгий, как бы, там, то есть такой настоящий, что все разойдутся довольные, а не только ты.
1: Так я вам вообще скажу, что там разговоры о деньгах в постели убивают секс и романтику. Слушайте, это вот, может быть, для секса это и плохо. Ну, вообще, это очень хорошие новости. Потому что я не знаю, как это для постели. Для постели это может быть и так себе. А вот для налоговой это очень даже хорошо. Потому что это что значит? Это значит, что наш народ думает о налогах. Переживает, да?
2: Да.
1: То есть, знаете, вот это предупреждение налоговое классическое. Заплати налоги и спи спокойно. Так вот, поэтому они не могут спать спокойно. Думают о налогах.
2: И к тому же не всегда нужна романтика. Иногда хочется же так что-то пожестче, да? Без романтики. Такой-то, да, накажи меня. Да, сними с меня налоги. Там, да, это вот все. Подними мне плату за ЖКХ, там это вот. Денег нет, да!
1: Я узнал кое-что про вас, не знал, что
2: бывает, да.
1: Вы это называете как эти игры ЖКХ?
2: Да. ЖКХизм. ЖКХ-филия.
1: Не хотел всего этого знать про вас, но это интересно.
2: Живите с этим.
1: А как поиграть с налоговыми можно?
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: А пристав, если это уж совсем жестко.
2: Вот,
1: да,
2: это нет, это уже, это, знаете, там.
1: Это нехорошая игра, да. Пришел пристав
2: в маске латексной там, да. Они же так ходят, да?
1: Да, поэтому давайте просто чисто подсчитывать спокойно в постели, да, без этого всего. Вот я знаю, что вы какие-то подсчеты все время ведете, да?
2: 7 на ум пошло. Калькулятором вам.
1: Да, я понял.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Ученые подключили мозг мухи к управлению секс-игрушками. Исследователи связали нервную систему насекомого с программой, которая позволяет дистанционно управлять виброустройствами. В итоге муха получила возможность запускать и регулировать работу совместимых гаджетов. Код эксперимента уже выложили в открытый доступ. Любой желающий может изучить его и повторить эксперимент.
2: Я так понимаю, что ученые все вот эту муху драконят, да?
3: Да, вот ту самую дрозофилу, не точно она будет помянута.
2: А что случилось? Это уже третья новость про... На них мухи где-то налетели? Или куда они наступили?
3: Ну, попало с ним, они решили отработать по полной. Знаете, вот сначала муху, помните, там научили говорить через синтезатор.
2: Потом курить.
3: Потом курить, а потом секс-игрушки.
2: А к чему не праздно будет спросить, можно еще подключить муху? И знаете, у меня какой вопрос? А что ее подключать? А вот сразу муху вместо секс-игрушки, ее что, никак нельзя использовать? И смотрите, если муху можно использовать вместо вибратора, да, ну, когда ее подключишь к нему, да, то есть с вибратором, а напрямую никак, муха же тоже вибрирует, когда в банке, знаете, вот с медом застрянет, она же вибрирует.
3: Но не так, вы как, не как ученые мыслите. Смотрите, муха в данном случае выступает оператором вибратора, а не самим вибратором.
2: Она смотрит, слишком маленькая. А почему ее саму? Я подумал, если уж так используют они муху продуктивно. А если муху подключить, не знаю, кожаной маске, например?
3: А зачем ее подключать? Как бы просто...
2: Ну, я просто думаю, как еще нет?
3: Возможно, в кожаной маске тот в хом-вибратор, который включает муха. Он же не вхолостую там работает, как бы, да, это секс-игрушка. Ну, как бы, тогда в чем смысл, да?
2: Нет, я просто не понимаю. Нет, просто проще всего секс-игрушку подключить к батарейкам. Например, поэтому я думаю...
3: А если можно к мухе?
2: Интересно. И вот тут у меня как раз вопрос. Смотрите, значит, это вот, видимо, та муха, которая сначала, значит, да, ее сначала подключили к чему-то там, что записывали голос мертвой мухи, да, потом, значит, научили ее курить, теперь подключили ее к секс-игрушке. Видимо, ее же, прокуренную, да, и мертвую. А такой вопрос, а что можно делать с секс-игрушкой, подключенной к мертвой мухе? Это для каких любителей? Любителей как бы чего?
3: И тут, конечно, сразу же возникает вопрос, что это за ученые такие? К чему они идут? Как
2: из
3: бы?
2: Чего
3: какой
2: ученые?
3: Следующий шаг. Потому что, в принципе, я такой же ученый. Мы в детстве за ниточку муху привязывали, она летала на веревочке.
2: А
3: знаете?
2: Вы ученый?
3: Да, я доцент практически. Член-корреспондент Академии.
2: А, это... Да и как, чем закончился эксперимент?
3: Ну, ничем. Ну, как бы летальным исходом. Ну, мухи.
2: Слушайте, ну, и все-таки муха, это, конечно, хорошо, подключают, молодцы, но мне кажется, ну, уже все, не пора ли уже ученым перейти, скажем, на опарыш? А вот опарыша к секс-игрушке нельзя подключить? Тут хотя бы понятно, зачем. Да, то есть можно, так сказать, да, на крючок и на рыбалку. А секс-игрушка как блесна, например.
3: Как поплавок.
2: А да,
3: как торчит из воды.
2: А вот я подумал, а если к секс-игрушке подключить мозг этих ученых, что будет?
3: Ну, как-то опосредованно, он, в принципе, подключен через муху там.
2: Я, если прям напрямую.
3: Ученый.
2: Что будет?
3: Это вообще законно, ученые? Какие вы ученые? Кто вы там?
2: Знаете, с мухой уже разобрались. А если вот этих озабоченных ученых, озабоченных мухой, секс-игрушками, если сразу напрямую к вибратору, что будет?
3: Можно, а можно, знаете, как лягушек или жаб надували через соломинку в попу? Может, ученого так?
2: Ученого так надуть?
3: Да, с помощью насоса автомобильного.
2: Ученому соломинку в пупу? Это как называется эксперимент?
3: Да, смелый эксперимент, рискованный. Но наука требует жертв.
2: Да, но это тянет уже какое-то открытие. Серьезно, может, это действительно... Это прям надо степень. Вы прям действительно уже не член-корреспондент.
3: Нобелевка.
2: Доцент.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свои простые войлочные туфли, обмотку из грубой ткани, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Вот тут комментарий к новости о том, что не рекомендуют в постели со своим партнером или партнершей говорить о деньгах, налогах и прочее, прочее, прочее. Люди считают, что это все не так, наоборот. Вот, например, человек с ником «Морфологический разбор» пишет: «Приветствую, КХ. Моя жена возбуждается от фраз «налоговый вычет», «материнский капитал», «пособие», «кэшбэк». Естественно, все плавно переходит в ролевые игры, в которых я в кульминации открываю кассу, и комната заполняется звуком «дзынни». Страшно же представить, что ты имеешь в виду под «открываю кассу».
0: Что так страшно? А что ему еще? Как?
1: Вообще даже не хочу. Когда развить?
0: Человек слишком погрузился в игру. Ну, смотрите, если это кэшбэк, это налоговые вычеты, а вот это тогда что?
1: Дзынни.
0: Касса. Конечно. Так, давай, да, как вас. Кстати, поднимите уже свою кассу.
1: Слушай, я вот опять... я человек вообще широких взглядов. Даже сказал бы омерзительно широких взглядов. Но да. Это мне вот как бы вот это перебор для меня.
0: Что?
1: Кассу открывать в постели? Ну что это? Еще этот дзынь. Что это за... Что вы за люди?
0: А мне кажется, нет, а мне кажется, что это хорошо. Он же не просто так, он же это, так сказать, ну, как гражданин добропорядочный, да, налоговое вычисление, как бы, да. Да. Это же все не просто касса, это бюджет семейный.
1: Это несколько извиняет его. Не до конца, но несколько, да.
0: Может быть, кстати, и до конца, ведь бывает же касса, конец.
1: До конца открывается.
0: Да, вот пишет, например. А вот смотрите, человек без ника пишет: «Сбой». Опять сбой, как, да?
1: Ну, какой-то сбой. У нас как бы...
0: Сбой
1: где-то.
0: В чем сбой, да? Вы что? Вот... он, наверное... Нет, а тут такая штука, чувак. Да, иногда люди, ну, особенно новые слушатели, думают, что это сбой. А это называется шоу Кремова.
1: Да, это все по программе, по сценарию, прописанному не нами даже, а группой сценаристов, как бы там.
0: Больших, да. Да, да, ему кажется...
1: Ну, кому-то сбой, а кому-то...
0: Да, кому-то обычно до 21.00. Ну, вот пишет... Женя пишет: «Слушаю вас всегда. Вы, как эликсир молодости, красавцы». А эликсир, он же эликсир молодости, его же вроде не существует.
1: Почему не существует? Существует березовый сок.
0: О, насчет березового сока. Не пора ли отведать березки? Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на «Рекорде».

радиошоу в эфире Рекорда. Первое прямо сейчас, мы стартуем. Ну а в 23.00 я вернусь в эфир с шоу «Час резидента». Буду заменять Тимвокса.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Стас Михайлов опроверг новости о разводе. Об этом прямо сейчас. Певец Стас Михайлов опроверг сообщение о разводе супругой Инной. «Не верьте, что написано. Прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас. Все хорошо, слава богу», заявил артист, отвечая на вопрос о расставании с женой. До этого супруга Инна сделала заявление, что они с Михайловым расстались. Также она попросила не высказываться о новом образе и внешнем виде артиста, поскольку больше не имеет к этому отношения. Стас и Инна познакомились в 2006 году. Поженились спустя 5 лет. У пары двое общих детей. Дочери Иванна и Мария. На этом все. Услышимся.
2: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77-74-15.

музыки, ну как медленные, типа 138 BPM, а потом разгоняешься до 150+. Мне эта стратегия очень понравилась, поэтому я думаю, что в этом выпуске мы будем придерживаться ее же. Так что все самое вкусное, все самое быстрое, все самое бодрое еще только впереди. Диджей Балдин, меня зовут, это «Колбасный цех».

0: Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
11: Колбасный цех на рекорде.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS 77. 74-15.

Через 5 минут в эфире микс-шоу «Рекорд Пати».

Дмитрия. Напомню, что через час я возвращаюсь в эфир в рамках шоу «Час резидента». Сегодня я подменяю Тим Вокса. Тим Вокс у нас в отпуске. И в «Часе резидента» мы будем слушать сет от диджея Мега. Мы с легендарным диджеем Мегом пообщаемся. Спрошу у него за фестиваль «Белое», который состоится уже послезавтра. Там мы, кстати, с вами тоже увидимся. Так что не

Нам по четвергам на Рекорд Пати выдается буквально 60 минут, час времени эфирного, но поверьте, мы за этот час много чего можем успеть. Всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный пламенный привет, меня зовут Саша Ашмарин, и ближайшие 60 минут проведу вместе с тобой в одной большой компании под классный саунд, под классный микс, который для нас подготовила наша музыкальная редакция. Давай окунаться в него и, пожалуйста, делай погромче, если тебе заходит. Рекорд

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ» 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
5: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

0: ребята, расскажите мне, пожалуйста, какие у вас планы на 3 октября, уже на эту субботу. Если вы мне скажете, что нет никаких планов, мы никуда не собираемся, я вам скажу, ребята, вы чего? Мы уже сколько раз вам это повторяли и повторим еще раз, потому что уже послезавтра, в эту субботу, Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». На 3 танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Вова, Кайваска, Алексей Юнион, Алексей Крю и многие другие. Имена 2 зарубежных участников станут известны в день шоу. Итак, 3 октября. Запоминайте, а лучше записывайте. Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru. Для лиц старше 18 лет готовьте свой самый лучший белый наряд и приходите на «Белую снежную королеву». Я там вас жду.
1: Рекорд Пати.
0: Подробности на сайте radiorecord.ru. Для лиц старше 18 лет готовьте свой самый лучший белый наряд и приходите.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
0: Телефон рекламной службы 992 3.

завершаем Рекорд Пати на сегодня, но не переживайте, совсем скоро здесь появится уже час резидента, а после Леди Вакса, далее по курсу уже гвоздь, после Леди Вакса ответственно. Как видите, будет, что подвигаться будет чем насвариться, я же вам напомню о том, что все выпуски Рекорд Пати, большие четырехчасовые, вы можете найти в нашем канале, телеграм-канале Рекорд Плейлист, туда же выкладываются и другие подкасты, которые выходят здесь в эфире главной танцевальной радиостанции страны, поэтому не переживайте, если вдруг пропустите какие-то из них, заходите и слушайте их там. Меня зовут Саша Ашмарин, прощаюсь с вами до завтра, кем бы вы ни были, будьте лучше, пока!

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участник фестиваля «Белая».
0: Диджей Мэг.
2: Друзья, всем привет! В эфире Радио Рекорд, Женя Балдин у микрофона. И прямо сейчас в эфире главное танцевальное шоу «Час резидента». То самое шоу, в которое мы приглашаем наших хороших друзей, и они играют для вас свою любимую музыку. Последние недели в нашем шоу звучат в эфире сеты от участников предстоящего фестиваля «Белая», который, кстати, пройдет в Питере уже через два дня в эту субботу. Сегодня у нас будет отличный гость, специальный гость. Зовут его Диджей Мэг. Мэг, привет, я тебя рад видеть.
3: Друзья, всем привет, Диджей Мэг на связи.
2: Ну, давай сразу к делу тогда. С каким настроением ты сегодня пришел и что приготовил по музыке в этом часе?
3: Ну, я не буду раскрывать секреты, что я сегодня приготовил, но я в боевом настроении, поэтому жду вас всех на танцполе.
2: Окей, самый большой виртуальный танцпол страны. Рекорд Клаб продолжает свою работу. У нас сегодня в гостях в часе резидента Диджей Мэг, участник фестиваля «Белая».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер СЕ ЛФС 77. 74-15.

0: и это час резидента. Сегодня у нас в гостях великий диджей Мэг. Ну, выступать на белые у тебя уже есть опыт, ты был на фестивале в прошлом году. Расскажи, пожалуйста, что ты ждешь от этой субботы, что ты ждешь от Снежной Королевы и что готовишь в этот раз для гостей фестиваля.
1: Да, мы уже играли на белой, но мы были в составе с Нероком, а это был другой сет. В этот раз я подготовлю совершенно другой сет, но говорю же, раскрывать не буду, что это будет.
0: Мэг, мы

0: работать над музыкой в студии или играть перед публикой? Ну или может это как-то поменялось со временем? Расскажи, пожалуйста.
1: На самом деле нет никаких изменений, все происходит так же. Я по-прежнему кайфую и сидеть на студии со своим напарником Нероком, да, мы пишем треки. И также я кайфую играть на разных фестивалях, на разных мероприятиях, в разных клубах. По-прежнему получаю одинаковое удовольствие.
0: Ну а мы продолжим получать удовольствие от твоего сета. Сегодня у нас в гостях диджей Мэг, это час резидента на Радио Рекорд.

0: последней недели здесь гости, наши хорошие друзья, участники предстоящего фестиваля «Белая», который, напомню, состоится в Санкт-Петербурге уже послезавтра. Мероприятие 18+, билеты на radiorecord.ru. Сегодня у нас в студии диджей Мэг, мы продолжаем с ним общаться. Не могу не спросить про искусственный интеллект. Нам очень нужно твое авторитетное мнение. Сейчас какой-то бум на музыку, написанную ИИ. Там можно генерировать вокал, генерировать идеи или даже полноценные аранжировки. В общем-то, даже практически готовые треки делать. Ты сам вот используешь искусственный интеллект в своей музыкальной работе. И где для тебя проходит граница между инструментом, который помогает артисту, и ситуацией, когда технологии уже начинают подменять самого автора? Как ты к этому относишься?
1: Да, конечно, мы работаем с ИИ. Ничего против мы этого не имеем. Главное грамотно использовать, главное грамотно вдохновляться, дорабатывать свои треки. Ни в коем случае не выпускать ИИ треки в чистом виде. Обязательно перепевать, обязательно переигрывать все инструменты, все дорожки, только так. Но это, конечно, новое время. Это, конечно, круто.
0: Послезавтра, как я уже сказал, «Белая», что ты мог бы сказать тем слушателям, которые еще, может, не купили билет, может, еще сомневаются, идти или не идти? Вот пару слов от тебя.
1: Я скажу одно. Даже не думайте, даже не сомневайтесь. Обязательно всем быть на «Белой». Снежная королева вас всех ждет.
0: Волок, Айваска, Одиссей Крю, Сванки Тюнс, два зарубежных гостя секретных и, конечно же, диджей Мэг, наш сегодняшний специальный гость, ждут вас на «Белой» послезавтра в Питере в Ледовом дворце, но мы продолжаем час резидента на рекорд.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
0: Телефон рекламной службы 992 3.

0: Был час резидента. Напомню, что выпуски нашего радиошоу вы можете найти, разумеется, в группе рекордов ВКонтакте vk.com/record и, разумеется, в нашем специальном телеграм-канале с музыкой плейлисты Радио Рекорд. Сегодня у нас в гостях был участник фестиваля «Белая», который, напомню, состоится уже послезавтра в Санкт-Петербурге в эту субботу, 3 октября. Мероприятие 18+, билеты на radiorecord.ru. Диджей Мэг играл сет сегодня для вас.
1: Большое спасибо, что меня пригласили. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Я вас всех приглашаю на «Белую» в эту субботу, друзья. Будет весело, будет классно. Всех ждем.
0: Да, всех ждем в эту субботу.

Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.

Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге, я Лидия Вэк в студии, как всегда, в ночь четверга на пятницу с вами. И сегодня у нас человек, которого постоянным слушателям моей программы представлять уже практически не нужно. Канадский музыкант, продюсер и резидент IBWT Music, Firestar Sound System. Его миксы уже не раз звучали в моей программе, и сегодня он снова возвращается в эфир «Радио Рекорд». В ближайший час Firestar Sound System специально для вас. Канада на связи. Погнали!

0: when I made them lose control. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Друзья, кто подключился к нам только сейчас, напоминаю, сегодня в эфире Firestar Sound System наш канадский резидент и IBWT Music, музыкант из Ванкувера, которого вы уже не раз слышали в моей программе. Вообще, у Firestar Sound System и InBeat with Rust достаточно длинная история. На нашем лейбле выходили его треки Follow the Leader, Shining Star, Pressure, Dungeon Sensation, Exune и другие. Мне нравится, что в его музыке соединяются все жанры, и не надо выбирать. Там брейк, сикей, бас, бейслайн, джангл, рага. В общем-то, все то, зачем мы встречаемся тут с вами каждую ночь с четверга на пятницу. Ну, в общем, слушаем, наслаждаемся. И, как всегда, трек-лист к сегодняшнему эфиру вы найдете на ресурсах Radio Record. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax Originals и ищите меня на других ресурсах.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Уэй, дамы и господа, друзья, на этом наш сегодняшний эфир подходит к концу. Firestar Sound System, спасибо за музыку. Всегда рада слышать тебя в моей программе. И, конечно же, приятно принимать в эфире артистов нашей большой семьи IBWT Music. Спасибо всем, кто был с нами, слушал, писал и просто провел этот час вместе. Ну, а я, Леди Векс, услышимся ровно через неделю в этом же месте, в это же время. Я жду вас с очередным гостевым миксом из Андалусии. Орибит будет играть для вас в следующий четверг. Ну, я, Леди Векс, буду рядом.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Пиратская сторона.

point, nigga, point, nigga, point, nigga, point, nigga.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.